0: долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
1: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
2: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
0: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
3: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
4: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2000 рублей. Две, не 200.
5: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
6: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
0: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
7: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
0: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радио Лента. Прямая речь.
9: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
10: Видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что, будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
11: Вас проклянут родители выпускников, простите.
10: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
8: Главные новости дня.
0: Лучше купить канистру впрок. Сразу два НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6,5 тысячах километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
12: Еще взрыв.
13: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
14: Ну все, нос. Сегодня дома.
0: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2 тысячах километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
15: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
0: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
16: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
0: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
17: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
18: Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
19: Все, ребят, приехали.
0: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
12: как уже случилось, что экспорт сдулся. Особенно в последние 10 дней он просто в 3 раза обвалился. Годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая. Каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу к осеннему, а на это деньги нужны. Поэтому они вынуждены продавать, сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет, никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина — это коллапсы в портах с отгрузками. Встал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад. Вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, нагрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, а тут же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция резко ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные и довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
8: На радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
21: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, да. Только за наш счет. Угу. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы. И все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
20: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
1: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
20: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
2: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. И словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
20: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
22: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
19: Радио Лента. Прямая речь.
9: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
23: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро закончится, но понимаю, что вряд ли. Скоро выборы. Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что все будет справедливо. Но недавно я, кстати, прочитала очень важную вещь, что лучше брать обязательно свои ручки. Потому что, возможно, те ручки могут быть специальными чернилами, которые могут исчезать, и бюллетени остаются чистыми. Из-за этого их могут менять. Поэтому не знаю, сколько это правдивая информация, насколько нет, но думаю, стоит попытаться.
19: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
24: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают,

0: приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
1: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
2: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
1: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
3: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
1: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
6: Мы видим все больше число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
5: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца.

0: конца года.
1: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
2: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
1: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-борода» о поставках через Азербайджан.
5: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы «Моздок-Гаджигабул» идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома», и это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая топливо для Министерства чрезвычайных ситуаций, генераторы и медикаменты. Также там налажено производство снарядов для вооруженных сил Украины. Но главное, что азерская компания «Сокар» объявила о поставках газа на украинский рынок. Фактически это российский газ. Ведь главное — бабки, а принципы подождут. Кроме того, в декабре 2024 года «Сокар» начала пилотные поставки газа в Словакию, а с 2025 года подписала 10-летний контракт с Германией на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год. В Германию, где на оборонных заводах производится оружие для убийства русских людей, тот, кто хотел в 1991 году капитализма, наверное, не думал, что конкретно его будут убивать за его же счет. А оно вон как получилось. Удивительно.
4: Гигантские склады уходят в прошлое. Военкор, канал «Свидетели Байрактара» о москитной логистике «Wildberries».
5: Москитные склады «Wildberries». На войне, как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что Wildberries разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после череды громких ночных детонаций на крупных артиллерийских складах от прилетов «Хаймарс», стало очевидно — держать боеприпасы в одной корзине смертельно опасно. Решение было найдено довольно оперативно. Боеприпасы перестали лежать, они начали двигаться. Снарядные потоки курсировали по территориям, как подвижные арсеналы. Координаты точки выгрузки оперативно скидывались, к грузовику подтягивались малые машины, забирали ровно столько, сколько нужно, и растворялись в пространстве. Быстро встретились, быстро разъехались. Это спасло тысячи тонн опасного груза и позволило сохранить темп наступления, срыва которого и добивался противник. Тогда же изменились и армейские штабы российской армии. Громоздкие здания с кучей техники ушли в прошлое. Управление рассредоточилось по подземным городам в лесах и неприметным административным постройкам. Централизация убивает, рассредоточение спасает.
4: Сербская дружба снова дала трещину. Военкор Астрахань о Вучиче и Зеленском.
5: Тут на фоне обнимашек Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Но я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну, сербы – православные братушки, и черепа правильной формы, и фестивали документального кино же проводили так хорошо. Победа за победой в мягкой силе шла. И только некоторые криптоукраинцы, замаскировавшиеся под русских, как-то подло показывали куски боеприпасов и их маркировки, утверждая, что они сербские. Чтобы расколоть наше общество и внести конфликты, конечно же. И вообще, эти ваши подробности скучные и одним заклепочникам интересны. А надо тут смысла генерировать. О, сколько нам открытий чудных.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Воевать некому, но мобилизации не будет. Темпы набора контрактников рекордно упали. Почему нет желающих пойти на СВО даже за большие деньги? 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
0: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И насрочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
1: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
6: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
1: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
7: Это уже война идет не людей. Война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать.
1: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже 5-й год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в 4-й раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
8: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
4: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал старше Эды о возможной новой волне атак.
5: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц? Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
4: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
5: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно. Но никак балканских братушек за это не нагибали.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
11: Русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка». Стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
13: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границ и помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
12: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
13: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
12: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
13: То есть это был...
12: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
13: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
12: Угу.
13: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
12: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
13: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
12: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
13: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
12: Да, совершенно верно.
13: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
12: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
13: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
12: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
13: Жест доброй воли.
12: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
13: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
12: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
13: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
12: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
13: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
12: То есть прошлое не опровергается?
13: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
12: Угу.
13: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
12: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
13: Какая?
12: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
13: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
12: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
13: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар – Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
12: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
13: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
12: Именно.
13: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
12: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
13: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
12: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
13: Угу, в ноябре 22-го.
12: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
13: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
12: Точно.
13: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
12: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
13: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
12: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
13: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
12: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
13: Давай.
12: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
13: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
12: Ага.
13: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
12: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
13: Вообще ни разу не упоминается, да.
12: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
13: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
12: Это ты про Курск.
13: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
12: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
13: И вдруг?
12: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
13: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
12: Конечно, нет.
13: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
12: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
13: Продвинулись на 5 километров.
12: Отлично, создаем буферную зону.
13: Отступили на 10.
12: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
13: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
12: Угу, это можно увидеть на карте.
13: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
12: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
13: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
12: Именно.
13: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
12: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
13: Слушай, ну это невероятно.
12: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
13: Хороший вопрос.
12: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей, и при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
13: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
12: Так.
13: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
12: 3 секунды памяти?
13: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
12: Да-да-да.
13: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
12: Однозначно.
13: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
14: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
13: Да, эти линии методично пересекались.
14: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
13: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
14: Очень точно сказано.
13: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
14: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
13: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
14: Угу.
13: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
14: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
13: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
14: Да уж.
13: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
15: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
16: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
18: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
17: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
19: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
17: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
19: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
17: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов, регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
19: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
17: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент – банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
21: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного, Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого отключили мобильный интернет, причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все, включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже, ни в приложение оператора связи, никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все и никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это заботит. Вероятнее всего, каждый второй задает себе вопрос, а кто нас так качественно нахуивает, выдавая тотальный контроль за заботу о людях?
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины. корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
0: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
22: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически

0: от количества. Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
1: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
2: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
3: После СВО, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь. И безопасность.
4: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
5: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
6: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
7: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся, сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее.
1: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
10: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение. У нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий с помощью там воздушной операции, там каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
8: Криминальные новости.
11: В Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и во лечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою 3-летнюю дочь с 9-го этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с 2 детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. 3-летний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КамАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве.

0: мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей, большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: В Москве и Московской области снова начались перебои с бензином на автозаправочных станциях, о чем рассказали участники дорожного движения.
3: Ну чё, привет всем! Не прошло и года, ё-моё. Смотрим, вот, начинается очередь. Да, Москва, очередь небольшая, но она уже опять заметна. Цены пока плюс-минус на уровне. Вон, 92-й 65-60, 95-й 71-90. Вот, заправка «Роснефть». Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что не все благополучно в королевстве датском. Не все.
4: Кстати, про ситуацию с бензином. 11 августа уже очереди начинают появляться. А на некоторых заправках вообще бензина уже я не наблюдаю. Вот такие дела. Либо там 95-го нету, либо 92-го, либо он есть, но уже ценник большой. В общем, все равно ситуация – это Московская область. Я думаю, в регионах опять плохая. Опять плохая, и цены конские, я уверен.
1: Главные новости дня.
5: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы публиковали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
6: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
7: Мы вот идем сейчас.
6: В Воронеже ВБ больше нету.
5: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
8: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас спад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
5: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
9: Антоха без работы остался, походу.
5: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
9: Уже разгорелся, видать, отчетливо прям видно, облако уже е...
5: За последние 3 недели в ИСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
9: Он жарил. Хорошо горит.
5: Крупнее складов в Воронежской области были только 2 склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
11: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Россиянка, чей парень с бабушкой переехал из Донбасса на запад Украины, искренне удивлена, что там с ними ничего плохого не случилось.
12: Встречаюсь с молодым человеком из Донбасса, и 2 месяца назад он со своей бабушкой переехал оттуда на запад Украины, потому что, к сожалению, жизнь в его городе стала достаточно опасной. И меня иногда спрашивают, ну как их приняли на западе Украины? И, честно говоря, я тоже немного волновалась, потому что, например, бабушка всю жизнь разговаривала по-русски. И я не знала, как у нее получится сойтись с людьми, которые говорят всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. Привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти 2 месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
13: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
5: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, Давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Рай-Александровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
5: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
15: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
5: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
17: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена. И эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организацией более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
16: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
18: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. другие, лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
20: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
19: Угу. Это же получается...
20: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
19: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
20: Ну да, типа аналога советской кухни.
19: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
20: Да-да-да, он не осудит. Угу.
19: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
20: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
19: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
20: Ну да, язык сломать не получилось.
19: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
20: Ну давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
19: Давай, попробуй.
20: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто... локальная паника. Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
19: Угу.
20: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
19: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
20: Так? И что там в регионах?
19: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
20: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
19: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
20: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
19: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
20: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
19: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
20: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
19: угу.
20: А противников 15-20%.
19: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
20: Так, на заднем сиденье.
19: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
20: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
19: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
20: А двери блокируются?
19: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
20: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
19: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
20: Это про переговоры?
19: Да.
20: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
19: Это минимум.
20: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
19: В каком плане?
20: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
19: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
20: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
19: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
20: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
19: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
20: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
19: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
20: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
19: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
20: В теории да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
19: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
20: В микрозаймы.
19: Да.
20: Но, подожди, если банковский кредит под 20% – это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
19: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
20: В день?
19: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
20: Жесть.
19: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
20: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
19: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
20: Реальная инфляция.
19: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
20: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
19: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
20: Но тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
19: Какой?
20: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
19: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
20: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
19: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
20: И какова же?
19: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
20: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
19: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
20: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
19: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
20: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
19: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
20: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
19: Оптичными, например?
20: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
19: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
20: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
19: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
20: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
19: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
20: Это уже не сезонная хандра, это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
19: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
20: Меньше половины.
19: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
20: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика, концепция Мартина Селигмана.
19: Выученная беспомощность.
20: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
19: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
20: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
19: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
20: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
19: Это как?
20: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
19: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
20: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
19: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
20: Давай.
19: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
20: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
19: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8/10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
21: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Wildberries, Воронеж. Больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
6: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
4: Мы вот идем сейчас.
6: В Воронеже ВБ больше нету.
5: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
8: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас спад Wildberries не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
5: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
9: Антоха без работы остался, походу.
5: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
9: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже ебало.
5: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
9: Вон зарево, хорошо горит.
5: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
22: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
23: А вот это вот вопрос.
22: Как шагреневая кожа.
23: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
22: А это возможно?
23: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
22: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
23: Я думаю то, что...
22: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
0: Главные новости дня.
16: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено.
5: Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
3: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
5: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
7: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
5: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
10: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
11: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
24: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
5: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
28: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ФАСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
28: На радио «Лента» «Шок дня».
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
28: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
13: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
16: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
14: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и Донбасс. другие, лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
28: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
4: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
5: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контракта, и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
6: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозами бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
5: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никиты Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
8: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету».
5: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
28: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК. Это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная

0: высшая инстанция. F100. Это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
3: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо в ведении государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
2: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
4: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
2: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
4: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.

0: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
2: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали из Москвы.
1: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
1: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
4: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
1: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
6: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычный житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели. Но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Массандре, Алушта, Гурзуф, уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено. Но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
0: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
7: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или пойти ночью вглубь пустыни, как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полна история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму этнопсихиатрии и социологии. Большинство случаев, так называемой одержимости джиннами, при детальном медицинском обследовании оказываются классическим проявлением шизофрении, эпилепсии или тяжелого биполярного расстройства личности, которые в суеверной среде традиционного общества интерпретируются в рамках привычной религиозной картины мира. Известный доктор Тарик Аль-Хабиб отмечает, что сеансы экзорцизма, проводимые местными муллами, иногда приносят временное облегчение пациентам исключительно за счет мощного эффекта плацебо и глубинного самовнушения. Тем не менее, вера в существ Из бездымного огня остается важнейшей частью культурного кода современного Востока, напоминая нам о том, как причудливо могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны — это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья — с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Тейвас. Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, Тейвас – это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях Тейвас принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты, они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, Тейвас всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
9: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
11: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений – катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
10: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
12: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
10: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
12: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3,5 тысяч человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
10: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов, регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
12: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий «Туту». Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падения оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
10: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Привет всем! С вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинит, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом, Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах, а калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
15: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
16: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
14: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
17: выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
18: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Валберес? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
19: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Валберес.
20: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
14: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
21: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Валберес как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Валберес ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
14: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
22: Видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что, будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
23: Вас проклянут родители выпускников, простите.
22: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
0: Главные новости дня.
14: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока
2: точно неизвестно. Комсомольск на Амуре находится более чем в 6,5 тысячах километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
3: Еще взрыв.
4: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
6: Ну все, нос. Сегодня дома.
2: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
24: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
2: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
25: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
2: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
26: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
27: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
28: Все, ребят, приехали.
2: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
29: Как уже случилось, что экспорт сдулся, особенно в последние 10 дней, он просто в 3 раза обвалился. Годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая. Каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу. К осеннему на это деньги нужны, поэтому они вынуждены продавать, сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет. Никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина – это коллапсы в портах с отгрузками. Встал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад. Вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все стало, нагрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, а тут же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция резко ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные и довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
7: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, да. Только за наш счет. Угу. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы. И все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
3: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
8: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
3: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
9: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. И словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
10: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
11: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
12: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро закончится, но понимаю, что вряд ли. Скоро выборы. Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что все будет справедливо. Но недавно я, кстати, прочитала очень важную вещь, что лучше брать обязательно свои ручки. Потому что, возможно, те ручки могут быть специальными чернилами, которые могут исчезать, и бюллетени остаются чистыми. Из-за этого их могут менять. Поэтому не знаю, сколько это правдивая информация, насколько нет, но думаю, стоит попытаться.
0: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Солдатская почта.
15: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить».
2: Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
14: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
2: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области.

0: виновата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
1: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
0: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
4: Мы видим все больше число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
3: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
3: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
6: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
3: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В

0: В 2022 году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-Борода» о поставках через Азербайджан.
3: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы «Моздок-Гаджигабул» идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома». И это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая топливо для Министерства чрезвычайных ситуаций, генераторы и медикаменты. Также там налажено производство снарядов для вооруженных сил Украины. Но главное, что азерская компания «Сокар» объявила о поставках газа на украинский рынок. Фактически это российский газ. Ведь главное бабки, а принципы подождут. Кроме того, в декабре 2024 года «Сокар» начала пилотные поставки газа в Словакию, а с 2025 года подписала 10-летний контракт с Германией на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год. В Германию, где на оборонных заводах производится оружие для убийства русских людей, тот, кто хотел в 1991 году капитализма, наверное, не думал, что конкретно его будут убивать за его же счет. А оно вон как получилось. Удивительно.
2: Гигантские склады уходят в прошлое. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о москитной логистике «Вайлдберрис».
3: Москитные склады «Вайлдберрис». На войне как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что «Вайлдберрис» разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после череды громких ночных детонаций на крупных артиллерийских складах от прилетов «Хаймарс», стало очевидно — держать боеприпасы в одной корзине смертельно опасно. Решение было найдено довольно оперативно. Боеприпасы перестали лежать, они начали двигаться. Снарядные потоки курсировали по территориям, как подвижные арсеналы. Координаты точки выгрузки оперативно скидывались, к грузовику подтягивались малые машины, забирали ровно столько, сколько нужно, и растворялись в пространстве. Быстро встретились, быстро разъехались. Это спасло тысячи тонн опасного груза и позволило сохранить темп наступления, срыва которого и добивался противник. Тогда же изменились и армейские штабы российской армии. Громоздкие здания с кучей техники ушли в прошлое. Управление рассредоточилось по подземным городам в лесах и неприметным административным постройкам. Централизация убивает, рассредоточение спасает.
2: Сербская дружба снова дала трещину. Военкор Астрахань о Вучиче и Зеленском.
3: Тут на фоне обнимашек Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Ну я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну сербы — православные братушки, и черепа правильной формы, и фестивали документального кино же проводили так хорошо. Победа за победой в мягкой силе шла. И только некоторые криптоукраинцы, замаскировавшиеся под русских, как-то подло показывали куски боеприпасов и их маркировки, утверждая, что они сербские. Чтобы расколоть наше общество и внести конфликты, конечно же. И вообще, эти ваши подробности скучные и одним заклепочникам интересны. А надо тут смысла генерировать. О, сколько нам открытий чудных.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Воевать некому, но мобилизации не будет. Темпы набора контрактников рекордно упали. Почему нет желающих пойти на СВО даже за большие деньги? 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
4: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И насрочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
0: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
5: Все, возвращаемся обратно. Вот. Рисунки у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
0: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
6: Это уже война идет не людей. Война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать.
0: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже 5-й год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в 4-й раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
7: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертв, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
2: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
3: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
2: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
3: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно. Но никак балканских братушек за это не нагибали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
10: Русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка». Стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
12: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
11: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
12: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
11: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
12: То есть это был...
11: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
12: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
13: Угу.
12: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на Земле.
11: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
12: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
11: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
12: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
11: Да, совершенно верно.
12: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
13: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
12: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
13: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
12: Жест доброй воли.
13: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
12: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
11: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
12: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
11: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
12: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
11: То есть прошлое не опровергается?
12: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
13: Угу.
12: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
11: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
12: Какая?
11: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
12: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
11: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
12: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
11: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
12: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
11: Именно.
12: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
11: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
12: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
11: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
12: Угу, в ноябре 22-го.
11: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
12: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
11: Точно.
12: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
11: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
12: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
11: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
12: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
11: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
12: Давай.
11: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
12: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
11: Ага.
12: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
11: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
12: Вообще ни разу не упоминается, да.
11: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
12: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
11: Это ты про Курск.
12: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
11: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
12: И вдруг?
11: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
12: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
11: Конечно, нет.
12: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
11: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
12: Продвинулись на 5 километров.
11: Отлично, создаем буферную зону.
12: Отступили на 10.
11: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
12: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
11: Угу. Это можно увидеть на карте.
12: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
11: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
12: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
11: Именно.
12: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
11: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
12: Слушай, ну это невероятно.
11: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
12: Хороший вопрос.
11: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей, и при этом никто в публичном поле не задает вопросов? Как это работает с точки зрения социальной психологии?
12: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
11: Так.
12: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
11: 3 секунды памяти?
12: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
14: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
11: Да-да-да.
14: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
11: Однозначно.
14: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
11: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
14: Да, эти линии методично пересекались.
11: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
14: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
11: Очень точно сказано.
14: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
11: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7,5 тысяч рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
16: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений
3: катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
15: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
17: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
15: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
17: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
15: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
17: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий «Туту». Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
15: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинит, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
20: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного, Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого отключили мобильный интернет, причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все, включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже, ни в приложение оператора связи, никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все за***ть. И никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это заботит. Вероятнее всего, каждый второй задает себе вопрос, а кто нас так качественно на***ивает, выдавая тотальный контроль за заботу о людях?
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
22: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
21: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
4: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества. Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
21: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
5: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
6: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
23: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
24: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
25: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
26: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
21: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
27: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение. У нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий с помощью там, воздушной операции, там, каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
1: Криминальные новости.
28: В Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою 3-летнюю дочь с 9-го этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с 2 детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. 3-летний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КамАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей. Большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.

0: Заправка «Роснефть». Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что не все благополучно в королевстве датском. Не все.
1: Кстати, про ситуацию с бензином. 11 августа уже очереди начинают появляться. А на некоторых заправках вообще бензина уже я не наблюдаю. Вот такие дела. Либо там 95-го нету, либо 92-го, либо он есть, но уже ценник большой. В общем, все равно ситуация это Московская область. Я думаю, в регионах опять плохая. Опять плохая, и цены конские, я уверен.
2: Главные новости дня.
3: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы публиковали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
4: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
5: Мы вот идем сейчас.
4: В Воронеже ВБ больше нету.
3: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
6: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
3: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
7: Антоха без работы остался, походу.
3: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
7: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, там облако уже е...
3: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительстве объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
7: Он зарево, хорошо горит.
3: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и

0: отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
3: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Россиянка, чей парень с бабушкой переехал из Донбасса на запад Украины, искренне удивлена, что там с ними ничего плохого не случилось.
5: Встречаюсь с молодым человеком из Донбасса, и 2 месяца назад он со своей бабушкой переехал оттуда на запад Украины, потому что, к сожалению, жизнь в его городе стала достаточно опасной. И меня иногда спрашивают, ну как их приняли на западе Украины? И, честно говоря, я тоже немного волновалась, потому что, например, бабушка всю жизнь разговаривала по-русски. И я не знала, как у нее получится сойтись с людьми, которые говорят всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти два месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
7: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
6: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
6: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
9: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
6: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
10: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
11: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организацией более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
10: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
12: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
14: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
13: Угу. Это же получается...
14: Да, это получается, что все эти 7 дней каждую минуту, ну точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
13: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же по сути такая современная цифровая исповедальня.
14: Ну да, типа аналога советской кухни.
13: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
14: Да-да-да, он не осудит. Угу.
13: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
14: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
13: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
14: Ну да, язык сломать не получилось.
13: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
14: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
13: Давай, попробуй.
14: Вот этот всплеск в июне 26-го года. А разве это не просто локальная паника? Ну, вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
13: Угу.
14: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
13: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
14: Так, и что там в регионах?
13: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
14: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
13: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
14: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
13: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
14: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
13: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
14: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
13: угу.
14: А противников 15-20%.
13: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
14: Так, на заднем сиденье.
13: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
14: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
13: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
14: А двери блокируются?
13: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
14: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
13: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
14: Это про переговоры?
13: Да.
14: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
13: Это минимум.
14: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
13: В каком плане?
14: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
13: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
14: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
13: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки. Без предварительных условий.
14: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
13: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
14: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
13: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
14: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
13: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
14: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
13: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
14: В микрозаймы.
13: Да.
14: Но, подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
13: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
14: В день?
13: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
14: Жесть.
13: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
14: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
13: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
14: Реальная инфляция.
13: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
14: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
13: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
14: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
13: Какой?
14: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
13: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
14: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
13: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
14: И какова же?
13: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
14: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
13: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
14: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
13: Но есть и третий фактор, самый тяжелый, психологический. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
14: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
13: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
14: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
13: Аптечными, например?
14: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
13: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
14: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
13: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
14: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
13: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
14: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
13: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
14: Меньше половины.
13: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
14: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
13: Выученная беспомощность.
14: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
13: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
14: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
13: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
14: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
13: Это как?
14: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
13: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
14: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
13: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
14: Давай.
13: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
14: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
13: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы публиковали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
16: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
17: Мы вот идем сейчас.
16: В Воронеже ВБ больше нету.
15: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
18: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
15: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
17: Антоха без работы остался, походу.
15: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
17: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже ебало.
15: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
17: Он зарево, хорошо горит.
15: Крупнее склада в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
19: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки и ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
20: А вот это вот вопрос.
19: Как шагреневая кожа.
20: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
19: А это возможно?
20: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
19: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
20: Я думаю то, что...
19: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
0: Главные новости дня.
6: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022-го эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025-м – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
21: Первая наша аллея славы – это Тольятти. А вот эта аллея славы – уже вторая в Тольятти. И там, на мусульманском кладбище, еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
6: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских
2: российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
3: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
2: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
22: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
23: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
24: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
2: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
28: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
0: На радио «Лента» шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
7: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным следствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организацией более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
5: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
8: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие, лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года 3 молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
9: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
6: Родители парня и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контракта, срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
10: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозами бросить их на границу, где большая смертность, пацану заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
6: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никиты Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
11: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
6: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
13: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
14: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертв, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
13: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
15: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
13: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
7: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
3: Мы видим все большее число

0: участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
1: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
2: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
1: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
5: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычный житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели, но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Масандре, Алушта, Гурзуф уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено. Но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства.

0: пространство. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
1: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или пойти ночью вглубь пустыни, как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полная история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму этнопсихиатрии и социологии. Большинство случаев так называемой одержимости джиннами при детальном медицинском обследовании оказываются классическим проявлением шизофрении, эпилепсии или тяжелого биполярного расстройства личности, которые в суеверной среде традиционного общества интерпретируются в рамках привычной религиозной картины мира. Известный доктор Тарик Аль-Хабиб отмечает, что сеансы экзорцизма, проводимые местными муллами, иногда приносят временное облегчение пациентам исключительно за счет мощного эффекта плацебо и глубинного самовнушения. Тем не менее, вера в существ из бездымного огня остается важнейшей частью культурного кода современного Востока, напоминая нам о том, как причудливо могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны – это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья – с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Тейвас. Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, Тейвас – это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях Тейвас принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты, они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, Тейвас всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
5: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно, то есть... Почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. «Словом, все печально и улучшений не предвидится», – уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7,5 тысяч рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
7: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
6: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
8: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
6: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
8: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
6: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
8: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
6: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
11: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
12: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
10: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
13: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
14: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. Две, не 200.
15: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
16: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
10: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
17: В в среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Валберес как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Валберес ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
10: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, 1 человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
18: Видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребят, стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
19: Вас проклянут родители выпускников, простите.
18: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
0: Главные новости дня.
10: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
20: Еще взрыв.
21: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
22: Ну все, нос. Сегодня дома.
10: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
23: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
10: Днем в Орске, уже после атаки на местное НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
1: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
10: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
2: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
3: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
20: Все, ребят, приехали.
10: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведены из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
24: Так уже случилось, что экспорт сдулся. Особенно в последние 10 дней он просто в 3 раза обвалился. Годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая. Каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу, к осеннему, а на это деньги нужны. Поэтому они вынуждены продавать, сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет, никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина — это коллапсы в портах с отгрузками. Встал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад, вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, отгрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, оттуда же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция резко ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные и довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
25: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
6: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, только за наш счет. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы, и все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
5: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
7: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
5: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
8: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. И словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
5: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
9: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
11: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро закончится, но понимаю, что вряд ли. Скоро выборы, Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что все будет справедливо. Но недавно я, кстати, прочитала очень важную вещь, что лучше брать обязательно свои ручки. Потому что, возможно, те ручки могут быть специальными чернилами, которые могут исчезать, и бюллетени остаются чистыми. Из-за этого их могут менять. Поэтому не знаю, сколько это правдивая информация, насколько нет, но думаю, стоит попытаться.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Солдатская почта.
10: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
13: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
14: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
15: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
17: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали из Москвы.
16: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
16: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
19: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то Ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
16: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-Борода» о поставках через Азербайджан.
1: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы «Моздок-Гаджигабул» идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома», и это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов

0: Байрактара о москитной логистике Wildberries.
1: Москитные склады Wildberries. На войне, как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что Wildberries разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после череды громких ночных детонаций на крупных артиллерийских складах от прилетов «Хаймарс», стало очевидно – держать боеприпасы в одной корзине смертельно опасно. Решение было найдено довольно оперативно. Боеприпасы перестали лежать, они начали двигаться. Снарядные потоки курсировали по территориям, как подвижные арсеналы. Координаты точки выгрузки оперативно скидывались, к грузовику подтягивались малые машины, забирали ровно столько, сколько нужно, и растворялись в пространстве. Быстро встретились, быстро разъехались. Это спасло тысячи тонн опасного груза и позволило сохранить темп наступления, срыва которого и добивался противник. Тогда же изменились и армейские штабы российской армии. Громоздкие здания с кучей техники ушли в прошлое. Управление рассредоточилось по подземным городам в лесах и неприметным административным постройкам. Централизация убивает, рассредоточение спасает.
0: Сербская дружба снова дала трещину. Военкор Астрахань о Вучиче и Зеленском.
1: Тут на фоне обнимашек Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Ну я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну сербы — православные братушки, и черепа правильной формы, и фестивали документального кино же проводили так хорошо. Победа за победой в мягкой силе шла. И только некоторые криптоукраинцы, замаскировавшиеся под русских, как-то подло показывали куски боеприпасов и их маркировки, утверждая, что они сербские. Чтобы расколоть наше общество и внести конфликты, конечно же. И вообще, эти ваши подробности скучные и одним заклепочникам интересны. А надо тут смыслы генерировать. О, сколько нам открытий чудных.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Воевать некому, но мобилизации не будет. Темпы набора контрактников рекордно упали. Почему нет желающих пойти на СВО даже за большие деньги? 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
4: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И насрочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
3: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
5: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
3: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
6: Это уже война идет не людей, война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода.

0: чтобы обучить простого человека воевать.
1: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже пятый год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в четвертый раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
4: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
3: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал «Старше Эды» о возможной новой волне атак.
5: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
3: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
5: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника. Ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
8: русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка». Стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
10: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
9: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
10: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
9: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
10: То есть это был...
9: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
10: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
9: Угу.
10: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
9: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
10: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
9: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
10: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
9: Да, совершенно верно.
10: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
9: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
10: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
9: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
10: Жест доброй воли.
9: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
10: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
9: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
10: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
9: Но подожди, вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
10: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
9: То есть прошлое не опровергается?
10: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
9: Угу.
10: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
9: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
10: Какая?
9: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
10: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
9: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
10: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
9: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
10: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
9: Именно.
10: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
9: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
10: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
9: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
10: Угу, в ноябре 22-го.
9: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
10: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
9: Точно.
10: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
9: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
10: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
9: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
10: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
9: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
10: Давай.
9: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
10: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
9: Ага.
10: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
9: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
10: вообще ни разу не упоминается, да.
9: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
10: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
9: Это ты про Курск.
10: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
9: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
10: И вдруг...
9: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
10: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
9: Конечно, нет.
10: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
9: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
10: Продвинулись на 5 километров.
9: Отлично, создаем буферную зону.
10: Отступили на 10.
9: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
10: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
9: Угу. Это можно увидеть на карте.
10: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
9: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
10: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
9: Именно.
10: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
9: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
10: Слушай, ну это невероятно.
9: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
10: Хороший вопрос.
9: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
10: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
9: Так.
10: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
9: 3 секунды памяти?
10: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
9: Да-да-да.
10: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
9: Однозначно.
10: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
11: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
10: Да, эти линии методично пересекались.
11: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
10: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
11: Очень точно сказано.
10: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
11: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
10: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
11: Угу.
10: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
11: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны — это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
10: Именно так. Либо наоборот, конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
11: Да уж.
10: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
11: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года. И сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
12: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. «Словом, все печально и улучшений не предвидится», – уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
14: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
13: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
2: В
15: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
13: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору. Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
15: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
13: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
15: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падения оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
13: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Привет всем! С вами «Балтийский лоцман». Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинит, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
17: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного. Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого отключили мобильный интернет. Причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все. Включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже. Ни в приложение оператора связи. Никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все за***.
18: И никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это забудет. Вероятнее всего, каждый второй задает себе вопрос, а кто нас так качественно нахуй, выдавая тотальный контроль за заботу о людях?
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
20: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
19: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
21: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
19: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
22: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
23: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
24: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда?
0: где они все трудоустроятся, сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее.
19: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
1: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение. У нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий с помощью там, воздушной операции, там, каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
2: Криминальные новости.
3: В Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою 3-летнюю дочь с 9-го этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с 2 детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. 3-летний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КАМАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей. Большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: В Москве и Московской области снова начались перебои с бензином на автозаправочных станциях, о чем рассказали участники дорожного движения.
4: Ну что, привет всем! Не прошло и года, ё-моё. Смотрим, вот, начинается очередь. Да, Москва, очередь небольшая, но она уже опять заметна. Цены пока плюс-минус на уровне. Он 92-65-60, 95-71-90. Вот заправка Роснефть. Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что не все благополучно в королевстве датском. Не все.
5: Кстати, про ситуацию с бензином.

0: 15 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
1: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я с утра проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
0: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
2: Антоха без работы остался, походу.
0: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
2: Уже разгорелся, видать, отчетливо прям видно, он в облаку уже ебал.
0: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
2: Вон зарево, хорошо горит.
0: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
7: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1990

0: В 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание Холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации, в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой. Скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена Холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Россиянка, чей парень с бабушкой переехал из Донбасса на запад Украины, искренне удивлена, что там с ними ничего плохого не случилось.
3: Встречаюсь с молодым человеком из Донбасса, и 2 месяца назад он со своей бабушкой переехал оттуда на запад Украины, потому что, к сожалению, жизнь в его городе стала достаточно опасной. И меня иногда спрашивают, ну как их приняли на западе Украины? И, честно говоря, я тоже немного волновалась, потому что, например, бабушка всю жизнь разговаривала по-русски. И я не знала, как у нее получится сойтись с людьми, которые говорят всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. Привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти 2 месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
5: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали из Москвы.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
4: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
7: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
4: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
9: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена. И эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным следствиям выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешно. спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организацией более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
8: Турция тянется к Черному морю. Военкор Катинок о водном перемирии.
10: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
12: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
11: Угу. Это же получается...
12: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
11: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
12: Ну да, типа аналога советской кухни.
11: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
12: Да-да-да, он не осудит. Угу.
11: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
12: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
11: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
12: Ну да, язык сломать не получилось.
11: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
12: Давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
11: Давай, попробуй.
12: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
11: Угу.
12: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
11: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
12: Так, и что там в регионах?
11: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
12: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
11: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
12: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
11: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
12: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
11: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
12: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22 года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
11: угу.
12: А противников 15-20%.
11: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
12: Так, на заднем сиденье.
11: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
12: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
11: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
12: А двери блокируются?
11: Вот осенью 22 года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
12: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
11: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26 года цифры фиксируют исторический рекорд.
12: Это про переговоры?
11: Да.
12: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
11: Это минимум.
12: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
11: В каком плане?
12: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
11: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
12: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
11: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
12: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
11: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
12: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
11: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
12: Ну, ключевая ставка в 16% – это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
11: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
12: В теории – да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
11: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
12: В микрозаймы.
11: Да.
12: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
11: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
12: В день?
11: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
12: Жесть.
11: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, Это займы на еду, на макароны, на мясо.
12: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%? Ну, неприятно, но не катастрофа же.
11: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
12: Реальная инфляция.
11: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11-17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
12: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
11: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
12: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
11: Какой?
12: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
11: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
12: Это сработало как социальный анестетик. Лояльность купили, напряжение сняли.
11: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
12: И какова же?
11: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
12: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
11: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
12: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
11: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
12: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
11: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
12: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
11: Оптичными, например?
12: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
11: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
12: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
11: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
12: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
11: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
12: Это уже не сезонная хандра. Это, ну... физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
11: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
12: Меньше половины.
11: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
12: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
11: Выученная беспомощность.
12: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
11: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
12: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
11: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
12: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
11: Это как?
12: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
11: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
12: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
11: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
12: Давай.
11: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
12: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
11: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Wildberries в Воронеж. Больше нет. Очевидцы публиковали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
14: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
15: Мы вот идем
14: сейчас. В Воронеже ВБ больше нету.
13: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
16: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
13: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
17: Антоха без работы остался, походу.
13: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
17: Уже разгорелся, видать, отчетливо прям видно, облако уже ебало.
13: За последние 3 недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
17: Вон зарево, хорошо горит.
13: Крупнее складов в Воронежской области были только 2 склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
15: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
18: А вот это вот
15: вопрос. Как шагреневая кожа.
18: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
15: А это возможно?
18: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
15: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
18: Я думаю то, что...
15: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
1: Главные новости дня.
13: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
19: Первая наша аллея славы в Тольятти, а вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
13: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
20: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
13: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
21: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
22: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь. и безопасность.
0: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
3: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
5: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
23: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
24: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
25: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
1: На радио «Лента» шок дня.
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
9: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортам следствием выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
8: Турция тянется к Черному морю. Военкор «Котинок» о водном перемирии.
4: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года 3 молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
7: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
6: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов, и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
10: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
6: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никиты Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
11: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю». Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
13: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – следственный комитет. СОЧ – Это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
8: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
14: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
8: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
9: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
8: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
9: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника. Ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно. Но никак балканских братушек за это не нагибали.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
15: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью?
13: О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
13: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним

0: контракт? Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя я его называть не буду там, ну, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
1: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
4: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычный житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели, но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Массандре, Алушта, Гурзуф уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено, но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или

0: и пойти ночью вглубь пустыни, как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полная история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму этнопсихиатрии и социологии. Большинство случаев так называемой одержимости джиннами при детальном медицинском обследовании оказываются классическим проявлением шизофрении, эпилепсии или тяжелого биполярного расстройства личности, которые в суеверной среде традиционного общества интерпретируются в рамках привычной религиозной картины мира. Известный доктор Тарик Аль-Хабиб отмечает, что сеансы экзорцизма, проводимые местными муллами, иногда приносят временное облегчение пациентам исключительно за счет мощного эффекта плацебо и глубинного самовнушения. Тем не менее, вера в существ из бездымного огня остается важнейшей частью культурного кода современного Востока, напоминая нам о том, как причудливо могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны – это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья – с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Тейвас. Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, Тейвас – это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях Тейвас принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты – они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, то и вас всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
5: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь-то просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
7: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
6: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
8: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
6: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
8: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
6: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
8: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
6: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент – банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
11: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
12: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
10: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
13: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
14: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
15: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
16: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги. О кредитных обязательствах я вообще молчу.
10: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
17: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
10: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента». Прямая речь.
4: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
18: Видимо, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что, будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребят, стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
19: Вас проклянут родители выпускников, простите.
18: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
1: Главные новости дня.
10: Лучше купить канистру впрок. Сразу два НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
20: Еще взрыв.
21: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
22: Ну все, нос. Сегодня дома.
10: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
23: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
10: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
24: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
10: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
25: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
26: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
27: Все, ребят, приехали.
10: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведены из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
0: Как уже случилось, что экспорт сдулся, особенно в последние 10 дней, он просто в 3 раза обвалился, годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая, каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу, к осеннему, а на это деньги нужны. Поэтому они вынуждены продавать, сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет, никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина — это коллапсы в портах с отгрузками. Встал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад. Вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, нагрузок нет. А это очень существенный кусок, это 1/4 экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, а тут же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция резко ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные и довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников.
2: Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
7: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, да. Только за наш счет. Угу. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы, и все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
5: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
10: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
5: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
6: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. И словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
5: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
8: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
9: Радио Лента. Прямая речь.
4: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
11: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной, ни жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро закончится, но понимаю, что вряд ли. Скоро выборы. Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что все будет справедливо. Но недавно я, кстати, прочитала очень важную вещь, что лучше брать обязательно свои ручки. Потому что, возможно, те ручки могут быть специальными чернилами, которые могут исчезать, и бюллетени остаются чистыми. Из-за этого их могут менять. Поэтому не знаю, сколько это правдивая информация, насколько нет, но думаю, стоит попытаться.
9: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
12: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
13: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
14: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
15: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
15: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
18: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
15: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
19: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-Борода» о поставках через Азербайджан.
20: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы «Моздок-Гаджигабул» идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома», и это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая топливо для Министерства чрезвычайных ситуаций, генераторы и медикаменты. Также там налажено производство снарядов для вооруженных сил Украины. Но главное, что азерская компания «Сокар» объявила о поставках газа на украинский рынок. Фактически это российский газ. Ведь главное бабки, а принципы подождут. Кроме того, в декабре 2024 года СОКАР начала пилотные поставки газа в Словакию, а с 2025 года подписала 10-летний контракт с Германией на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год. В Германию, где на оборонных заводах производится оружие для убийства русских людей, тот, кто хотел в 1991 году капитализма, наверное, не думал, что конкретно его будут убивать за его же счет. А оно вон как получилось. Удивительно.
19: Гигантские склады уходят в прошлое. Военкор, канал «Свидетели Байрактара» о москитной логистике «Wildberries».
20: Москитные склады «Wildberries». На войне, как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что Wildberries разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после

0: Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Ну, я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну, сербы — православные братушки, и черепа правильной формы, и фестивали документального кино же проводили так хорошо. Победа за победой в мягкой силе шла. И только некоторые криптоукраинцы, замаскировавшиеся под русских, как-то подло показывали куски боеприпасов и их маркировки, утверждая, что они сербские. Чтобы расколоть наше общество и внести конфликты, конечно же. И вообще, эти ваши подробности скучные и одним заклепочникам интересны. А надо тут смысла генерировать. О, сколько нам открытий чудных.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Воевать некому, но мобилизации не будет. Темпы набора контрактников рекордно упали. Почему нет желающих пойти на СВО даже за большие деньги? 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
3: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И насрочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
2: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
4: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
2: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
5: Это уже война идет не людей, война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать.
2: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже 5-й год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в 4-й раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
7: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность.

0: Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
1: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
2: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
1: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
2: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника. Ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно. Но никак балканских братушек за это не нагибали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
6: Русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка». Стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
8: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границ и помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
7: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
8: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
7: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
8: То есть это был...
7: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
8: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
7: Угу.
8: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
7: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
8: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
7: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
8: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
7: Да, совершенно верно.
8: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
7: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
8: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
7: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
8: Жест доброй воли.
7: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
8: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
7: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
8: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
7: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
8: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
7: То есть прошлое не опровергается?
8: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
7: Угу.
8: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
7: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
8: Какая?
7: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
8: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
7: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
8: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
7: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
8: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
7: Именно.
8: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
7: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
8: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
7: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
8: Угу, в ноябре 22-го.
7: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
8: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
7: Точно.
8: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
7: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
8: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
7: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
8: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
7: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
8: Давай.
7: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
8: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
7: Ага.
8: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
7: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
8: Вообще ни разу не упоминается, да.
7: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
8: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
7: Это ты про Курск?
8: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
7: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
8: И вдруг?
7: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
8: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
7: Конечно, нет.
8: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
7: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
8: Продвинулись на 5 километров.
7: Отлично, создаем буферную зону.
8: Отступили на 10.
7: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
8: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
7: Угу. Это можно увидеть на карте.
8: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
7: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
8: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
7: Именно.
8: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
7: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
8: Слушай, ну это невероятно.
7: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который ну просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
8: Хороший вопрос.
7: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
8: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
7: Так.
8: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
7: 3 секунды памяти?
8: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
7: Да-да-да.
8: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
7: Однозначно.
8: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
9: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
8: Да, эти линии методично пересекались.
9: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
8: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
9: Очень точно сказано.
8: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
9: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
8: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
9: Угу.
8: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
9: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
8: Именно так. Либо наоборот, конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
9: Да уж.
8: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
9: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Российский дневник.
11: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
2: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
11: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
12: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
11: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
12: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только Калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
11: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
12: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
11: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
13: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
15: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного, Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого отключили мобильный интернет, причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все, включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже, ни в приложение оператора связи, никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все за***ть. И никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это заботит. Вероятнее всего, каждый второй задает себе вопрос, а кто нас так качественно нахуивает, выдавая тотальный контроль за заботу о людях?
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. услугу. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
17: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
16: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
18: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
16: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
19: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
20: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
21: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
22: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
23: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
24: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
16: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
25: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение. У нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий, ну, с помощью там воздушной операции, там каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
3: Криминальные новости.
0: В Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою 3-летнюю дочь с 9-го этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с двумя детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. 3-летний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КамАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей, большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: В Москве и Московской области снова начались перебои с бензином на автозаправочных станциях, о чем рассказали участники дорожного движения.
1: Ну что, привет всем! Не прошло и года, ё-моё. Смотрим, вот, начинается очередь. Да, Москва, очередь небольшая, но она уже опять заметна. Цены пока плюс-минус на уровне. Вон, 92-й 65-60, 95-й 71-90. Вот, заправка «Роснефть». Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что не все благополучно в королевстве датском. Не все.
4: Кстати, про ситуацию с бензином. 11 августа уже очереди начинают появляться. А на некоторых заправках вообще бензина уже я не наблюдаю. Вот такие дела. Либо там 95-го нету, либо 92-го, либо он есть, но уже ценник большой. В общем, все равно ситуация это Московская область. Я думаю, в регионах опять плохая. Опять плохая, и цены конские, я уверен.
3: Главные новости дня.
16: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
2: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
6: Мы вот идем сейчас.
2: В Воронеже ВБ больше нету.
16: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
7: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
16: Жители села Александровка рассказали,

0: в атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
1: Это уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, он облако уже ебал.
0: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
1: Вон зарево, хорошо горит.
0: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
5: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации

0: перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена Холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Россиянка, чей парень с бабушкой переехал из Донбасса на запад Украины, искренне удивлена, что там с ними ничего плохого не случилось.
3: Встречаюсь с молодым человеком из Донбасса, и 2 месяца назад он со своей бабушкой переехал оттуда на запад Украины, потому что, к сожалению, жизнь в его городе стала достаточно опасной. И меня иногда спрашивают, ну как их приняли на западе Украины? И, честно говоря, я тоже немного волновалась, потому что, например, бабушка всю жизнь разговаривала по-русски. И я не знала, как у нее получится сойтись с людьми, которые говорят всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. Привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти 2 месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
5: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
4: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
7: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
4: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
9: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена. И эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
8: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
10: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и Донецк. другие, лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
12: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
11: Угу. Это же получается...
12: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
11: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
12: Ну да, типа аналога советской кухни.
11: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
12: Да-да-да, он не осудит. Угу.
11: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
12: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
11: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
12: Ну да, язык сломать не получилось.
11: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
12: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
11: Давай, попробуй.
12: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
11: Угу.
12: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
11: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
12: Так? И что там в регионах?
11: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
12: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
11: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
12: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
11: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
12: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
11: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
12: Давай посмотрим. Если откатиться, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
11: угу.
12: А противников 15-20%.
11: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
12: Так, на заднем сиденье.
11: Да, он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
12: Ну и убеждает себя, что типа водитель-профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
11: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
12: А двери блокируются?
11: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
12: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
11: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
12: Это про переговоры?
11: Да.
12: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
11: Это минимум.
12: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
11: В каком плане?
12: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
11: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
12: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
11: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
12: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
11: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
12: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
11: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
12: Ну, ключевая ставка в 16% – это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
11: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
12: В теории – да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
11: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
12: В микрозаймы.
11: Да.
12: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
11: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
12: В день?
11: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
12: Жесть.
11: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
12: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну неприятно, но не катастрофа же.
11: Ой, ну эти 6% это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
12: Реальная инфляция.
11: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11-17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
12: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
11: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
12: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
11: Какой?
12: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
11: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
12: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
11: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
12: И какова же?
11: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
12: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
11: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
12: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
11: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
12: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
11: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
12: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
11: Аптечными, например?
12: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
11: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
12: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
11: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
12: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
11: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
12: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
11: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
12: Меньше половины.
11: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
12: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика, концепция Мартина Селигмана.
11: Выученная беспомощность.
12: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
11: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
12: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
11: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
12: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
11: Это как?
12: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
11: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
12: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
11: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
12: Давай.
11: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
12: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
11: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
13: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
14: Мы вот идем сейчас.
13: В Воронеже ВБ больше нету.
4: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
15: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я с утра проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
4: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
16: Антоха без работы остался, походу.
4: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
16: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
4: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительстве объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
16: Вон зарево, хорошо горит.
4: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
17: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
18: А вот это вот вопрос.
17: Как шагреневая кожа.
18: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
17: А это возможно?
18: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
17: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
18: Я думаю то, что...
17: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
1: Главные новости дня.
4: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено.
14: Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
19: Первая наша аллея славы в Тольятти, а вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
14: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
20: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
14: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
21: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
22: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
23: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
24: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
25: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
26: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечениями, и прочее.
14: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
0: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ФАСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
1: На радио Лента. Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
6: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным следствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
5: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
10: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты Одессу, Николаев и другие. другие, лишило его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года 3 молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
7: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
4: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
8: Сынов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацаны заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
4: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никиты Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
9: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету».
4: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
12: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
13: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
12: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал старше Эды о возможной новой волне атак.
6: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
12: Братушки закончились. Военкор-канал записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
6: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника. Ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
15: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
4: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
17: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва

0: анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
2: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычно, обычный житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели. Но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Масандре, Алушта, Гурзуф уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено. Но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
0: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или пойти ночью вглубь пустыни, как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полна история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму этнопсихиатрии и социологии. Большинство случаев так называемой одержимости джиннами при детальном медицинском обследовании оказываются классическим проявлением шизофрении, эпилепсии или тяжелого биполярного расстройства личности, которые

0: популярной среде традиционного общества интерпретируется в рамках привычной религиозной картины мира. Известный доктор Тарик Аль-Хабиб отмечает, что сеансы экзорцизма, проводимые местными муллами, иногда приносят временное облегчение пациентам исключительно за счет мощного эффекта плацебо и глубинного самовнушения. Тем не менее, вера в существ из бездымного огня остается важнейшей частью культурного кода современного Востока, напоминая нам о том, как причудливо могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны — это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья — с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Тейвас. Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, Тейвас – это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях Тейвас принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты, они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, Тейвас всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
5: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7,5 тысяч рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
7: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
6: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
8: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
6: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
8: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
6: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
8: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падения оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области — на 33%, а в Новосибирской — на 32%.
6: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный, плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинит, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
5: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу. Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
10: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
11: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
12: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2000 рублей. Две, не 200.
13: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
14: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
10: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
15: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
10: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
16: Видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что, будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
17: Вас проклянут родители выпускников, простите.
18: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
1: Главные новости дня.
10: Лучше купить канистру впрок. Сразу два НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6,5 тысячах километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
19: Еще взрыв.
20: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
21: Ну все, нос. Сегодня дома.
10: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2 тысячах километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
22: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
10: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
23: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
10: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
24: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
25: Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
26: Все, ребят, приехали.
10: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
0: как уже случилось, что экспорт сдулся. Особенно в последние 10 дней он просто в 3 раза обвалился. Годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая. Каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу, к осеннему, а на это деньги нужны. Поэтому они вынуждены продавать, сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет, никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина — это коллапсы в портах с отгрузками. Стал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад, вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, нагрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, а тут же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция резко ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
8: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, да. Только за наш счет. Угу. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы. И все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
7: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
10: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
7: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
5: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. И словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
7: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
6: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
9: Радиолента. Прямая речь.
4: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
11: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро закончится, но понимаю, что вряд ли. Скоро выборы. Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что все будет справедливо. Но недавно я, кстати, прочитала очень важную вещь, что лучше брать обязательно свои ручки. Потому что, возможно, те ручки могут быть специальными чернилами, которые могут исчезать, и бюллетени остаются чистыми. Из-за этого их могут менять. Поэтому не знаю, сколько это правдивая информация, насколько нет, но думаю, стоит попытаться.
9: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
13: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
14: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
15: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
10: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
17: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
10: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
10: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
19: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
10: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-борода» о поставках через Азербайджан.
22: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы «Моздок-Гаджигабул» идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома», и это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая топливо для Министерства чрезвычайных ситуаций, генераторы и медикаменты. Также там налажено производство снарядов для вооруженных сил Украины. Но главное, что азерская компания «Сокар» объявила о поставках газа на украинский рынок. Фактически, это российский газ. Ведь главное — бабки, а принципы подождут. Кроме того, в декабре 2024 года «Сокар» начала пилотные поставки газа в Словакию, а с 2025 года подписала 10-летний контракт с Германией на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год. В Германию, где на оборонных заводах производится оружие для убийства русских людей, тот, кто хотел в 1991 году капитализма, наверное, не думал, что конкретно его будут убивать за его же счет. А оно вон как получилось. Удивительно.
21: Гигантские склады уходят в прошлое. Военкор, канал «Свидетели Байрактара» о москитной логистике «Вайлдберрис».
22: Москитные склады «Вайлдберрис». На войне, как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что «Вайлдберрис» разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после череды громких ночных детонаций на крупных артиллерийских складах от прилетов «Хаймарс», стало очевидно – держать боеприпасы в одной корзине смертельно опасно. Решение было найдено довольно оперативно. Боеприпасы перестали лежать, они начали двигаться. Снарядные потоки курсировали по территориям, как подвижные арсеналы. Координаты точки выгрузки оперативно скидывались, к грузовику подтягивались малые машины, забирали ровно столько, сколько нужно, и растворялись в пространстве. Быстро встретились, быстро разъехались. Это спасло тысячи тонн опасного груза и позволило сохранить темп наступления, срыва которого и добивался противник. Тогда же изменились и армейские штабы российской армии. Громоздкие здания с кучей техники ушли в прошлое. Управление рассредоточилось по подземным городам в лесах и неприметным административным постройкам. Централизация убивает, рассредоточение спасает.
21: Сербская дружба снова дала трещину. Военкор Астрахань о Вучиче и Зеленском.
22: Тут на фоне обнимашек Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Ну я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну сербы православные.

0: пойти на СВО даже за большие деньги. 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
1: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И на срочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
0: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
2: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
0: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
3: Это уже война идет не людей, а беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать.
0: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже 5-й год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в 4-й раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
6: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо в ведении государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
5: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор-канал старше Эды о возможной новой волне атак.
7: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных

0: результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
1: Братушки закончились. Военкор-канал, записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
0: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно. Но никак балканских братушек за это не нагибали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
5: Русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка». Стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
7: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
8: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
7: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
8: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
7: То есть это был...
8: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
7: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
9: Угу.
7: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на Земле.
8: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
7: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
8: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
7: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
8: Да, совершенно верно.
7: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
9: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
7: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
9: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
7: Жест доброй воли.
9: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
7: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
8: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
7: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
8: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
7: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
8: То есть прошлое не опровергается?
7: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
9: Угу.
7: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
8: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
7: Какая?
8: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
7: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
8: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
7: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
8: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
7: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
8: Именно.
7: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
8: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
7: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
8: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
7: Угу, в ноябре 22-го.
8: То есть официально оставляется территория,
9: территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
7: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
9: Точно.
7: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
9: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
7: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
9: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
7: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
9: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
7: Давай.
9: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
7: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
9: Ага.
7: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
9: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
7: Вообще ни разу не упоминается, да.
9: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
7: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
9: Это ты про Курск.
7: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
9: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
7: И вдруг?
9: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
7: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
9: Конечно, нет.
7: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
9: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
7: Продвинулись на 5 километров.
9: Отлично, создаем буферную зону.
7: Отступили на 10.
9: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
7: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
9: Угу, это можно увидеть на карте.
7: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
9: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
7: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
9: Именно.
7: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
9: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
7: Слушай, ну это невероятно.
9: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
7: Хороший вопрос.
9: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей, и при этом никто в публичном поле не задает вопросов? Как это работает с точки зрения социальной психологии?
7: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
9: Так.
7: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
9: 3 секунды памяти?
7: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
10: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
9: Да-да-да.
10: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
9: Однозначно.
10: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
11: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
10: Да, эти линии методично пересекались.
11: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
10: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
11: Очень точно сказано.
10: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
11: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
10: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
11: Угу.
10: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
11: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
10: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
11: Да уж.
10: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. «Словом, все печально и улучшений не предвидится», — уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
13: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
12: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
14: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в 2 раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
12: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
14: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
12: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов, регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
14: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области на 33%, а в Новосибирской на 32%.
12: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
16: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного, Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого, отключили мобильный интернет, причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все, включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже, ни в приложение оператора связи, никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все и никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это заботит. Вероятнее всего, каждый второй задает себе вопрос, а кто нас так качественно нахуивает, выдавая тотальный контроль за заботу о людях?
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9000 рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4500. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
18: первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
17: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
19: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
17: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
20: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
21: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
22: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
23: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
24: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
25: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
17: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
26: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение. У нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий с помощью там воздушной операции, там каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
2: Криминальные новости.
4: В
0: Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою трехлетнюю дочь с 9 этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с двумя детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. Трехлетний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КАМАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей. Большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: В Москве и Московской области снова начались перебои с бензином на автозаправочных станциях, о чем рассказали участники дорожного движения.
1: Ну чё, привет всем! Не прошло и года, ё-моё. Смотрим, вот, начинается очередь. Да, Москва, очередь небольшая, но она уже опять заметна. Цены пока плюс-минус на уровне. Вон, 92-65-60, 95-71-90. Вот, заправка «Роснефть». Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что не все благополучно в королевстве датском. Не все.
5: Кстати, про ситуацию с бензином. 11 августа уже очереди начинают появляться. А на некоторых заправках вообще бензина уже я не наблюдаю. Вот такие дела. Либо там 95-го нету, либо 92-го, либо он есть, но уже ценник большой. В общем, все равно ситуация – это Московская область. Я думаю, в регионах опять плохая. Опять плохая, и цены конские, я уверен.
2: Главные новости дня.
6: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы публиковали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
7: Короче, ребят, Можете ничего на ВБ больше не заказывать.
8: Мы вот идем сейчас.
7: В Воронеже ВБ больше нету.
6: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Вайлдберрис» в селе Александровка.
18: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Вайлдберрис» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
6: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
9: Антоха без работы остался, походу.
6: О каком товаре говорила пресс-служба «Вайлдберрис», продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
9: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
6: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей «Вайлдберрис», главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
9: Он зарево, хорошо горит.
6: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в «Электростали». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
10: Финляндия с 1 июля
8: полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на

0: мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена Холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Россиянка, чей парень с бабушкой переехал из Донбасса на запад Украины, искренне удивлена, что там с ними ничего плохого не случилось.
3: Встречаюсь с молодым человеком из Донбасса, и 2 месяца назад он со своей бабушкой переехал оттуда на запад Украины, потому что, к сожалению, жизнь в его городе стала достаточно опасной. И меня иногда спрашивают, ну как их приняли на западе Украины? И, честно говоря, я тоже немного волновалась, потому что, например, бабушка всю жизнь разговаривала по-русски. И я не знала, как у нее получится сойтись с людьми, которые говорят всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. Привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти 2 месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
5: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
4: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации,

0: ситуации подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
1: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду, там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там, типа, пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что, типа, если тебя мобилизовали, то, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
0: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
4: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным следствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организации более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
3: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
5: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие, лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкой инициативой четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
7: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
6: Угу. Это же получается...
7: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
6: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
7: Ну да, типа аналога советской кухни.
6: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
7: Да-да-да, он не осудит. Угу.
6: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
7: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
6: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
7: Ну да, язык сломать не получилось.
6: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
7: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
6: Давай, попробуй.
7: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
6: Угу.
7: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
6: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
7: Так, и что там в регионах?
6: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
7: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
6: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
7: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
6: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
7: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
6: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
7: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
6: угу.
7: А противников 15-20%.
6: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
7: Так, на заднем сиденье.
6: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
7: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
6: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
7: А двери блокируются?
6: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
7: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
6: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26 года цифры фиксируют исторический рекорд.
7: Это про переговоры?
6: Да.
7: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
6: Это минимум.
7: Слушай, Вора, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
6: В каком плане?
7: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
6: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
7: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
6: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
7: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
6: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
7: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
6: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
7: Ну, ключевая ставка в 16% – это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
6: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
7: В теории – да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
6: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
7: В микрозаймы.
6: Да.
7: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
6: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
7: В день?
6: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
7: Жесть.
6: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
7: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%? Ну, неприятно, но не катастрофа же.
6: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
7: Реальная инфляция.
6: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
7: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
6: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
7: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
6: Какой?
7: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
6: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
7: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
6: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
7: И какова же?
6: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
7: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
6: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
7: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
6: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
7: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
6: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
7: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
6: Аптечными, например?
7: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
6: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
7: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
6: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
7: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
6: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
7: Это уже не сезонная хандра, это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
6: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
7: Меньше половины.
6: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
7: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
6: Выученная беспомощность.
7: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
6: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
7: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
6: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
7: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
6: Это как?
7: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
6: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
7: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
6: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
7: Давай.
6: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
7: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
6: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия. Которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос, и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
8: Главные новости дня.
0: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы опубликовали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
9: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
10: Мы вот идем сейчас.
9: В Воронеже ВБ больше нету.
0: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
11: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
0: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
12: Антоха без работы остался, походу.
0: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
12: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже ебать.
0: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
12: Вон зарево, хорошо горит.
0: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
14: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
15: А вот это вот вопрос.
14: Как шагреневая кожа.
15: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
14: А это возможно?
15: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
14: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
15: Я думаю то, что...
14: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
8: Главные новости дня.
16: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
11: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
16: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
10: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
16: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
17: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
18: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
19: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
20: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
21: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
22: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
16: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
23: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
4: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена. И эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортам следствием выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организацией более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
3: Турция тянется к Черному морю. Военкор «Котенок» о водном перемирии.
5: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Как матери вернули срочников домой. Родители парней из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
6: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
0: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
7: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, активистами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
0: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никиты Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
9: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету».
0: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее следующее сокращение – Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
3: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
8: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
3: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал старше Эды о возможной новой волне атак.
4: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких тысяч дальнобойных дронов за 2-3 дня. Будет целью Москва или какая-то из крупных региональных столиц. Вопрос отдельный. Свои плюсы и минусы будут у любого варианта. Нам в данном случае нужно быть готовыми прежде всего психологически, потому что попыток раскачать ситуацию в сети будет наверняка куда больше, чем, собственно, военных результатов возможного удара. И политически, потому что практически наверняка удар будет сопряжен с активизацией разнообразных доброхотов с предложениями «прекращайте это все прямо сейчас, пусть будет мир». То, что это будет не мир, а подготовка к новой войне, доброхотов точно интересовать не будет. Воевать не им в любом случае.
3: Братушки закончились. Военкор-канал, записки ветерана о Вучиче и поддержке Украины.
4: У российской патриотической общественности сгорело от обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
10: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
0: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
0: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
14: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
0: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Жительница поселка Отрадный, который граничит с Ялтой, пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову на длительное отсутствие электроэнергии и бездействие местных властей.
15: Сейчас хочу обратиться к главе нашей Республики Крым, к Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, я являюсь жительницей поселка Отрадного, который граничит с Ялтой. Сергей Валерьевич, у нас 19 дней нет света. 19 дней мы верим, ждем, надеемся и полагаемся на вас, то, что в скором времени вопрос этот решится. Но, тем не менее, с каждым днем наша вера, она начинает как бы таять. Наверное, от аномальной жары, поскольку аномальная жара очень сильно на нас тоже влияет. Сергей Валерьевич, я уверена, что вам докладывают все, что происходит, ваши сотрудники. Но, тем не менее, я сейчас, как обычный житель, который находится в этой ситуации, хочу вам обрисовать то, что происходит у нас. Неделю назад к нам приезжала мэр города Ялты. Сказала нам очень красивые, классные слова. Тем не менее, после ее отъезда что было сделано? Привезли несколько генераторов, поставили возле щитков. Один генератор стоит, работников нету никаких, он просто стоит рядом с щитком. И один подключили. Сегодня 3 дня он стоял, этот генератор возле щитка, и только сегодня подключили, и то подключили буквально 1-2 дома. И то это не жилые дома, это типа приотельные дома. Но я так понимаю, в связи с тем, что сейчас отдыхающих мало, скорее всего, там и людей нету. Вот такая вот у нас обстановка. Света нету, сотрудников нету, работников нету здесь, работы никакой не идет. Мы молчали, мы ждали, мы терпели, но тем не менее, когда мы видим, что в Ялте частично включают свет, когда в Массандре, Алушта, Гурзуф уже в других мелких поселках уже включают свет, мы единственные, кто 19 дней без света. 19 дней мы верим, надеемся и ждем, что все будет решено. Но тем не менее, каждый день мы выходим на улицу, и мы не видим никакой работы, которая бы проходила для решения этого вопроса. Только одни слова, одни обещания.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
17: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На современном, залитом неоновыми огнями Ближнем Востоке, посреди роскошных небоскребов Дубая и Эр-Рияда, продолжает жить и глубокая непоколебимая вера в параллельный мир. Миллионы образованных людей, инженеров, врачей и программистов абсолютно искренне верят в существование джиннов, разумных существ, созданных, согласно Корану, из чистого бездымного огня. В восточной культуре эти сущности не считаются персонажами детских сказок об Аладдине, а признаются вполне реальными соседями человечества, обладающими собственной свободой воли, способными принимать любые формы и невидимо влиять на наши жизни. Стоит вам зайти в заброшенный старый дом или пойти ночью вглубь пустыни, как местный житель обязательно предупредит вас о необходимости произнести защитную молитву, чтобы не разгневать скрытых хозяев этого места, которые могут расценить ваше присутствие как непрошенное вторжение. Мусульманские теологи и исследователи исламского мистицизма делят джиннов на множество видов, среди которых самыми опасными считаются ифриты – огромные злобные духи подземного мира, обладающие колоссальной разрушительной силой. Культура Востока – полная история о людях, которыми якобы овладели джинны, вызывая у них внезапную немоту, страшные припадки и способность внезапно заговорить на древних, давно забытых языках. Психиатры и антропологи, работающие в арабских странах, смотрят на этот феномен через призму

0: правила могут переплетаться древние мифы и ультрасовременная реальность в одном пространстве. Мы продолжаем наблюдать за этим феноменом, понимая, что в мире, где технологии шагнули далеко вперед, потребность в объяснении необъяснимого остается константой человеческого духа. Возможно, джинны — это лишь метафора наших собственных внутренних демонов, с которыми мы вынуждены бороться ежедневно, независимо от того, находимся ли мы в тени древних руин или в офисе высокотехнологического центра. Эта связь времен не прерывается, создавая уникальный ландшафт, где молитва соседствует с программным кодом, а древние поверья — с цифровым прогрессом. Мы исследуем эти грани, чтобы понять, что скрыто в тени современного мегаполиса. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 августа. Давайте спросим у рун, посмотрим, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас». Ну, придется повоевать, посражаться за свое. Знаете, «Ты и вас» — это руна воина. Она символизирует победу через усилия. Это битва, это стойкость. И будет день, когда придется побороться за свое, как на поле битвы, да? Это нелегкая прогулка, но результаты могут быть впечатляющими, если проявите твердость и решительность. В работе, конечно же, придется рвать, метать, чтобы достичь результата. Если есть какие-то спорные моменты, готовьтесь к битве с начальством или с коллегами. Здесь главное, не пасуйте перед трудностями. Будет ощущение, что без вас никто ничего не сделает. Поэтому берем бразды правления в свои руки, но не перегибаем палку, иначе можно, знаете, сжечь мосты. Вот поставьте перед собой четкую цель и не сдавайтесь, даже если будут препятствия. Тут либо пан, либо пропал, так что выжимаем максимум из ситуации. В отношениях «Ты и вас» принесет волю к борьбе, если, например, давно назревали конфликты, они обязательно выйдут на первый план. И здесь не бойтесь вступать в диалог, но сделайте это разумно, иначе спор перерастет в скандал, а то и в драку, да? Как аукнется, так и откликнется. Помните об этом, и это хороший момент, чтобы поставить точки над «и» в отношениях. Прямота и честность – вот ваши ключевые моменты. Если что-то накопилось, не бойтесь высказаться, но постарайтесь сделать это без лишних эмоций и оскорблений, а то получите такую же обраточку. По здоровью прямая руна ничего плохого в себе не несет, а даже наоборот, сообщает о крепком здоровье и советует, может быть, перестать забивать себе голову и бегать по врачам. Вот не надумывайте, не ставьте сами себе диагнозы, хватит нагнетать. А вот в случае реального наличия какого-то заболевания, «Ты и вас» всегда дает шанс на скорое выздоровление, дает вот этот вот импульс в теле, да, силу, внутренний дух, который включается и выводит ваше тело в здоровое состояние. Вот так вот принимайте, благодарите, боритесь экологично и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернет.

0: интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
1: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно, то есть... Почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникации «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. Словом, все печально и улучшений не предвидится, уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7500 рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
4: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
3: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
5: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
3: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
5: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
3: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
5: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий Туту. Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированию жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падения оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
3: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Привет всем! С вами «Балтийский лоцман». Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинит, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование риска в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
8: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
9: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
7: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
10: выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
11: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Валберес? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. Две, не 200.
12: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Валберес.
13: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
7: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
14: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Валберес как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Валберес ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
7: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
0: Помощник президента и экс-министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить единый государственный экзамен, чтобы решить проблему нехватки мест в вузах.
15: Видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. Это то же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что, будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
16: Вас проклянут родители выпускников, простите.
15: Слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы там мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
2: Главные новости дня.
7: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск на Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
17: Еще взрыв.
18: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
19: Ну все, нос. Сегодня дома.
7: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
20: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
7: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
21: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
7: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
22: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
23: Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
24: Все, ребят, приехали.
7: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский о том, что российский зерновой рынок на пороге серьезного кризиса.
25: Так уже случилось, что экспорт сдулся. Особенно в последние 10 дней он просто в 3 раза обвалился. Годовой давности по отношению. В 3 раза ниже по темпам вывоза, и зерно стало неликвидным. А идет поступление нового урожая. Каждый день серьезные объемы вбрасываются в рынок, и острая нужда у крестьян к деньгам, получению денег для того, чтобы продолжать и уборочные работы, надо топливо закупать, и надо готовиться к севу. К осеннему на это деньги нужны. Поэтому они вынуждены продавать, сейчас они не могут ждать. Вбрасывают в рынок, а там никого нет. Никто их не ждет. И на фоне падения цен остановили закупки и переработчики. Главная, основная причина – это коллапсы в портах с отгрузками. Встал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад. Вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, нагрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Ну, естественно, это зерно куда было девать? А Ростов уже активно убирает, оттуда же ростовское зерно сам грузится на экспорт. И вот его надо куда-то девать. И сейчас они уже в полный рост. С автотранспорта терминала не принимают, только железные дороги. А это значит, что еще и конкуренция несколько ослабла в условиях монополизации всей инфраструктуры черноморских отгрузок. Ну, вот итог. Я думаю, она могла бы выглядеть гораздо оптимистичнее, потому что это все-таки чужеродные довольно большие компании с огромным институтом влияния на своих регуляторов, на свои правительства и так далее. И защищать там позиции некому.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
1: Депутат Михаил Делягин считает, что Дональд Трамп объявит крестовый поход против России, чтобы вместе с Европой завладеть ресурсами страны.
3: Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи? Когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо, да. Только за наш счет. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 выступит там на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган. Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. А их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. Сейчас мы заберем ее ресурсы. Ну, не сейчас, там, в течение 4 лет. Заберем ее ресурсы. И все будет хорошо, будем продолжать развиваться.
1: Политичка о том, что Кремль тайно попросил Вашингтон о новой встрече на Аляске, но получил жесткий ультиматум.
4: Сразу несколько близких к администрации президента источников сообщили о том, что в конце июня Путин предложил Трампу новый неформальный саммит на Аляске. Но Белый дом выставил жесткий ультиматум по Украине. Предложение передали неформальные каналы, а в качестве локации символически предлагалась Аляска, где президенты уже встречались год назад. Формат предполагал беседу без галстуков для перезагрузки личных отношений. Однако администрация Трампа ответила на это предложение категорическим отказом. Белый дом четко дал понять, что время для просто разговоров прошло. Вашингтон прямо увязал любые будущие контакты лидеров с прогрессом по украинскому кейсу. Трамп ждет от Москвы конкретную и готовую к подписанию сделку по Украине на американских условиях. Никаких кулуарных встреч до согласования параметров мирного плана не будет.
1: Военный блогер Алексей Суконкин о проблемах с командованием и потерями.
5: К сожалению, со своей колокольни я не вижу никаких изменений в подходах к планированию и проведению наступательных операций. Короткоживущий рядовой состав по-прежнему продолжают жечь долгоживущие командиры, словно это восстанавливаемый в ближайшей перспективе ресурс. и словно в стране есть бесконечное количество денег на выплату страховок погибели. Время больших батальонов безвозвратно ушло. Жаль, что этого не хотят понимать те, кому война всего лишь стрелки на картах и свощавые доклады угодливых подчиненных.
6: МИГ России о том, что Украине, похоже, удалось разработать и запустить в производство свою первую баллистическую ракету.
8: Украинская частная компания сделала ракету FP-9, которая по размеру получилась крупнее российского «Искандера». В нее засунули мощную боеголовку весом 800 килограммов для уничтожения военных заводов и бункеров. Ракета может лететь на 855 километров, поэтому способна достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Сбить ее почти невозможно, так как она падает на цель сверху на огромной скорости. Собрать такое сложное оружие во время войны помог частный бизнес, у которого нет бюрократии. Ракету разработали всего за пару лет, взяв за основу старые советские наработки. Чтобы производство не разбомбили, сборку деталей разбросали по разным секретным подземным цехам.
2: Радиолента. Прямая речь.
0: Россиянка без оптимизма смотрит на свое будущее, но тем не менее надеется на парламентские выборы, на которые советует идти со своими ручками.
9: Вы заметили, что чем дальше, тем становится все хуже. И ощущение, как будто больше у нас никогда не будет ни спокойной жизни, ни мира над головой. Спасибо за это, конечно же, правительству нашему, которое плевать на обычных людей, на их семьи. Единственное, во что я хочу верить, что все это скоро закончится, но понимаю, что вряд ли. Скоро выборы. Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что все будет справедливо. Но недавно я, кстати, прочитала очень важную вещь, что лучше брать обязательно свои ручки. Потому что, возможно, те ручки могут быть специальными чернилами, которые могут исчезать, и бюллетени остаются чистыми. Из-за этого их могут менять. Поэтому не знаю, сколько это правдивая информация, насколько нет, но думаю, стоит попытаться.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
2: Солдатская почта.
11: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум шестеро студентов Московского государственного юридического университета
7: университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
12: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень на внеконкурсные условия.
7: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
13: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
7: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
14: Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
7: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
15: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали из Москвы.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
17: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
18: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
17: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
19: Российский газ идет по кругу. Военкор «Синяя Z-Борода» о поставках через Азербайджан.
20: С 15 ноября 2022 года по газопроводу Баку-Новофиля в составе системы «Моздок-Гаджигабул» идут бесперебойные поставки российского газа в Азербайджан по контракту «Газпрома», и это многое объясняет в плане отечественного национал-кукалдизма в отношении Баку. Азербайджан уже передал Украине более 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая топливо для Министерства чрезвычайных ситуаций, генераторы и медикаменты. Также там налажено производство снарядов для вооруженных сил Украины. Но главное, что азерская компания «Сокар» объявила о поставках газа на украинский рынок. Фактически, это российский газ. Ведь главное — бабки, а принципы подождут. Кроме того, в декабре 2024 года «Сокар» начала пилотные поставки газа в Словакию, а с 2025 года подписала 10-летний контракт с Германией на поставку 1,5 миллиарда кубометров газа в год. В Германию, где на оборонных заводах производится оружие для убийства русских людей, тот, кто хотел в 1991 году капитализма, наверное, не думал, что конкретно его будут убивать за его же счет. А оно вон как получилось. Удивительно.
19: Гигантские склады уходят в прошлое. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о москитной логистике «Вайлдберрис».
20: Москитные склады «Вайлдберрис». На войне как на войне. Похоже, рынок маркетплейсов вступает в эру тактической мобильности. Прошла новость о том, что Wildberries разрешит открывать свои склады на площадях от 200 квадратов. Это будет фактически гибрид пункта выдачи заказов и склада. Если убрать в сторону экономические выкладки, бизнес учится у войны. В 2022-м, после череды громких ночных детонаций на крупных артиллерийских складах от прилетов «Хаймарс», стало очевидно — держать боеприпасы в одной корзине смертельно опасно. Решение было найдено довольно оперативно. Боеприпасы перестали лежать, они начали двигаться. Снарядные потоки курсировали по территориям, как подвижные арсеналы. Координаты точки выгрузки оперативно скидывались, к грузовику подтягивались малые машины, забирали ровно столько, сколько нужно, и растворялись в пространстве. Быстро встретились, быстро разъехались. Это спасло тысячи тонн опасного груза и позволило сохранить темп наступления, срыва которого и добивался противник. Тогда же изменились и армейские штабы российской армии. Громоздкие здания с кучей техники ушли в прошлое. Управление рассредоточилось по подземным городам в лесах и неприметным административным постройкам. Централизация убивает, рассредоточение спасает.
19: Сербская дружба снова дала трещину. Военкор Астрахань о Вучиче и Зеленском.
20: Тут на фоне обнимашек Вучича с Зеленским и откровений бывшего американского посла в Сербии о поставках оружия через третьи страны на Украину, опять оказалось, что братушки не совсем братушки. Шок. Но я прямо даже не знаю, как наши патриотические эксперты опять могли так ошибаться. Ну, сербы — православные братушки, и черепа правильной формы, и фестивали документального кино же проводили так хорошо. Победа за победой в мягкой силе шла. И только некоторые криптоукраинцы, замаскировавшиеся под русских, как-то подло показывали куски боеприпасов и их маркировки, утверждая, что они сербские. Чтобы расколоть наше общество и внести конфликты, конечно же. И вообще, эти ваши подробности скучные и одним заклепочникам интересны. А надо тут смыслы генерировать. О, сколько нам открытий чудных.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
17: Воевать некому, но мобилизации не будет. Темпы набора контрактников рекордно упали. Почему нет желающих пойти на СВО даже за большие деньги? 79 тысяч россиян ушли на СВО по итогам первого квартала, еще 93 тысячи во втором. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, подсчитали журналисты. В основном это не добровольцы, а те, кого удалось завербовать, поясняет военный аналитик Руслан Левиев.
3: Это тоже мобилизация, но в другом формате. Вот ровно все это, то, что я перечислил, и так давным-давно происходит. И на срочников давным-давно давят, и активные профилактические беседы проводят там с задержанными по административным делам, с уголовниками, с пьяницами и прочим. Это и так давным-давно идет. Вот такая вот скрытая ползучая мобилизация.
17: Темпы набора контрактников все равно просели. Не помогло даже повышение выплат. В регионах, несмотря на общее падение доходов и урезание бюджетов, за подписание контракта предлагают порядка 2 миллионов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, люди не хотят идти на СВО из-за высоких показателей смертности. Этого факта уже не скрыть. Едва ли не у каждого россиянина сейчас есть кто-то среди родственников или знакомых, кто служил или служит. Военные рассказывают, что большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
21: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
17: Одна из главных причин резкого роста потерь – недостаточная подготовка бойцов. Виталий Комов живет в Санкт-Петербурге. Он с ужасом ждет осень, когда могут объявить вторую волну мобилизации. Из-за страха, что могут забрать на службу прямо с улицы, парень перестал выходить из дома.
22: Это уже война идет не людей, война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Как минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать.
17: Времени на подготовку новых солдат нет, пишут военкоры. СВО идет уже 5-й год, а ее цели до сих пор не выполнены. При этом в Госдуме в 4-й раз за месяц призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации. Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, мол, предпосылок для этого нет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
19: Каждую ночь лотерея смерти. Военкор Живов о гибели гражданских в российском тылу.
1: Ежедневно растет количество погибших гражданских людей в разных регионах России. Краснодарский край, Крым, Белгород, Нижнекамск и так далее. Почти каждый день жертвы, почти каждый день гибнут дети. Не считая ограничений в области интернета, никаких других серьезных мероприятий по переходу на военные рельсы не наблюдается. Получается, живем в мирное время, но есть нюанс. Каждую ночь проводится лотерея смерти, и кто-то в ней выигрывает, сам того не желая. Очень хотелось бы понять, кто и какие шаги предпринимает, чтобы избежать роста числа погибших гражданских, в том числе детей. Какие у этих мероприятий сроки и ресурсы? Люди не способны сбивать беспилотники над своим домом и не имеют доступа к данным, что им угрожает опасность. Этот вопрос сугубо введение государственных институтов. От них хотелось бы получать больше данных о том, как обезопасить себя и детей. Одних смс-ок с предупреждением об угрозах беспилотников недостаточно. Вы эту смс-ку не сможете использовать даже для обоснования, почему вы сегодня не вышли на работу на оборонное предприятие или нефтеперерабатывающий завод.
19: Следующий удар могут растянуть на несколько суток. Военкор канал старше Эды о возможной новой волне атак.
20: Если пытаться прикинуть возможные новые шаги врага в войне, то в подавляющем большинстве они так или иначе будут связаны с вариантами ударов по российской территории. Гадать, где именно противник попытается предпринять атаку, не буду. Но предположу, что такой удар будет сопряжен с попыткой резко усилить дроновый террор, обеспечив применение нескольких

0: обнимашек Зеленского с Вучичем и его визита в Сербию. Я лишь могу сказать словами императора Александра III. У России только два союзника – ее армия и флот. Нужно прекращать надеяться на чью-либо помощь и превращаться в берсерка и крушить все вокруг. Тогда совсем другая карта пойдет. Вот увидите. В мире есть только право сильного. Слабых никто не любит, и их добивают. Но, судя по всему, к сожалению, у кого-то все еще теплится надежда на другой исход. Но его не будет. Тут тебе все. Вопросы от немца, чем помочь, чтобы убивать русских, рассказы Вучича о совместном с Израилем производстве дронов и приглашением в данный бизнес хохлов. Прибавим сюда обнимашки, встречи с почетным караулом и получим полное бинго. Кстати, тема сербских боеприпасов в арсеналах у хохла поднималась неоднократно, но никак балканских братушек за это не нагибали.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Блогер Ася Васянина раскритиковала фильм «Последний богатырь Колобок» и предложила вернуть на экраны былинных героев.
4: Русский фильм «Колобок» только вышел в прокат и уже вляпался в скандал. И на фоне этого мне бы хотелось с вами поднять и обсудить одну тему. С каких пор такие потрясающие советские фильмы, как «Илья Муромец», «Финист Ясный Сокол», «Садко» с потрясающими актерами, которые показали всю мощь нашей великолепной культуры, стали снимать «Колобка». Стали показывать фильмы, в которых наши богатыри выглядят откровенными дурачками. Я, как российский зритель, очень прошу наше Министерство культуры и наш русский кинематограф обратить внимание на то, что люди уже устали от того, что наша культура настолько опошлена. У нас великая страна, давайте мы покажем наших богатырей, наших защитников, наш фольклор, нашу культуру.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
6: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
7: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
6: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
7: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
6: То есть это был...
7: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
6: С точки зрения международного права, это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
7: Угу.
6: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это,

0: абсолютная оторванность планирования от реальности на Земле.
1: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
0: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
1: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
0: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
1: Да, совершенно верно.
0: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
2: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева, но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
0: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
2: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
0: Жест доброй воли.
2: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
0: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
2: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
0: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
2: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
0: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
2: То есть прошлое не опровергается?
0: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
2: Угу.
0: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
2: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
0: Какая?
2: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
0: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
2: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
0: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
2: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
0: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
2: Именно.
0: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
2: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
0: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
2: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
0: Угу, в ноябре 22-го.
2: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
0: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
2: Точно.
0: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
1: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
0: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
1: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
0: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
1: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
0: Давай.
1: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
0: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
1: Ага.
0: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
1: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
0: Вообще ни разу не упоминается, да.
1: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
0: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
1: Это ты про Курск.
0: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
1: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
0: И вдруг?
1: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
0: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
1: Конечно, нет.
0: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
1: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
0: Продвинулись на 5 километров.
1: Отлично, создаем буферную зону.
0: Отступили на 10.
1: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
0: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
1: Угу. Это можно увидеть на карте.
0: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
1: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
0: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
1: Именно.
0: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
1: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
0: Слушай, ну это невероятно.
1: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
0: Хороший вопрос.
1: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
0: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
1: Так,
0: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
2: 3 секунды памяти?
0: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
3: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
2: Да-да-да.
3: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
2: Однозначно.
3: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
2: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
3: Да, эти линии методично пересекались.
2: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
3: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
2: Очень точно сказано.
3: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
2: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
3: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
2: Угу.
3: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
2: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
3: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
2: Да уж.
3: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
2: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
5: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Очевидное, невероятное на радио «Лента».
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Удар ниже пояса. Из-за санкций в Калининградской области международные грузоперевозчики потеряли половину бизнеса и 7 тысяч работников. На отрасли стоит поставить крест. Лечить некому. Врачи стали самой дефицитной профессией на рынке труда Калининградской области. Чем грозит жителям дефицит кадров? Калининградские отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения в пользу квартир и апартаментов. Почему туристический поток иссякает? Итак, то, чего опасались эксперты, и то, от чего 4 года рьяно отмахивались чиновники, таки свершилось. Санкции задушили бизнес. Калининградская отрасль международных грузовых перевозок по сравнению с 2022 годом сократилась в 2 раза. Число компаний уменьшилось примерно на 900, а объем транспортного парка снизился наполовину. О критическом положении дел сообщил руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад» Николай Харитошкин, отметив, что власти региона даже не пытаются вмешаться и исправить ситуацию с грузоперевозками. «Словом, все печально и улучшений не предвидится», – уверен предприниматель. Из-за санкций и ограничений на транзит через страны Евросоюза международные автоперевозчики Калининградской области не только потеряли около половины своего парка и бизнеса, но еще и лишились более 7,5 тысяч рабочих мест, говорит Николай Харитошкин.
9: Результат изменения условий работы международных перевозчиков после введения санкционных ограничений к катастрофический. Почти 8 тысяч жителей региона лишились работы, зарплаты и средств к существованию. В свою очередь, совокупный ущерб компаний, работающих в Калининградской области в сегменте международных грузоперевозок, составляет минимум 15 миллиардов рублей. И на что важно обратить внимание, так это на то, что сокращение отрасли связано не только с внешним влиянием, но и с недостаточной поддержкой со стороны региональных органов власти. Ситуация в международных перевозках стала одним из наиболее заметных последствий изменения логистических маршрутов Калининградской области после 2022 года. Компании столкнулись с ростом издержек, перестройкой схем доставки и ограничениями на традиционных европейских направлениях. Кто бы что ни говорил, на самом деле санкции убивают не только отдельные отрасли, а всю экономику. Мне страшно подумать, что будет, если специальная военная операция продолжится на длительное время. О бизнесе можно забыть.
8: Сложные времена переживает и здравоохранение региона. В Калининградской области острейший кадровый голод. В топе самых дефицитных профессий – врачи, автомеханики и даже повара.
10: По данным журнала «Профи», в июле 2026 года на одну вакансию врача приходится чуть больше одного резюме. То есть свободных мест почти в два раза больше, чем желающих их занять. В списке самых востребованных, но редких специалистов также медсестры, фармацевты, а автослесари и вовсе на вес золота. Словом, кадровый голод сохраняется не только в здравоохранении, но и в торговле, производстве, сфере услуг и среди рабочих специальностей.
8: Причем аналитики профильного портала по поиску работы Headhunter.ru рапортуют, что зарплата врачей в Калининградской области якобы подросла до 100 тысяч рублей. Цифра, без сомнения, неплохая, только вот что за ней стоит? Оклад, ночные переработки и стимулирующие бонусы, которые могут и не выплатить? А с другой стороны, если зарплаты у медиков такие вот симпатичные, то почему не хватает специалистов и жителям региона приходится буквально брать на абордаж больницы и поликлиники, чтобы попасть на прием к доктору? Кстати, параллельно с кадровым дефицитом темпы роста безработицы в регионе увеличились до 14%. Такого отрицательного подъема статисты давно не помнят.
10: Число официально незанятых трудовой деятельностью в Калининградской области достигло 3500 человек, согласно Калининградстату. Только калининградское строительство потеряло почти 15% официально трудоустроенных. На конец июня на учете в центрах занятости региона 2412 человек имели официальный статус безработного. За год общая численность незанятых выросла на 13,9%, а безработных на более чем 14%. Рост безработицы в регионе фиксируется и увеличивается с осени 2025 года. Снижение официального трудоустройства наиболее отмечено в финансовом и страховом сегменте, а также в научной и технической деятельности.
8: О том, что людям не хватает средств к существованию, говорит и тот факт, что все чаще стали обращаться за помощью в поиске работы – люди с инвалидностью. С начала 2026 года в региональный кадровый центр поступило 294 обращения от этих соискателей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом, как отметили в ведомстве, трудоустроиться удалось только около трети обратившихся. Иными словами, работу получили лишь 82 человека. Средний уровень предлагаемой заработной платы по таким предложениям составляет от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Среди людей с инвалидностью наиболее востребованы специалисты инженерного профиля, программисты, кладовщики, комплектовщики, продавцы-кассиры. А вот в калининградских отелях вроде бы и рабочие места заняты, и персонал имеется, только вот обслуживать некого. Отели теряют туристов. Регион лидирует в России по смене формата размещения на фоне падения спроса.
10: Число поездок с проживанием в Калининградскую область в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом регион стал лидером в стране по росту доли квартир и апартаментов в структуре бронирования жилья. Этот показатель увеличился на 15%, следует из данных сервиса путешествий «Туту». Таким образом, рост альтернативного размещения происходит не на фоне расширения туристического потока, а в условиях его сокращения, отмечают аналитики. Калининградская область вошла в тройку регионов из топ-20 по бронированиям жилья, где зафиксировано снижение количества поездок. Больше падение оказалось только в Мурманской области на 8%. В свою очередь, эксперты отмечают, что рост доли апартаментов отнюдь является не признаком туристического бума, а индикатором структурного кризиса гостиничного рынка Калининградской области, которая по темпам роста числа туристических поездок сейчас значительно уступает другим регионам. Например, в Хабаровском крае этот показатель увеличился на 35%, в Московской области – на 33%, а в Новосибирской – на 32%.
8: И в продолжении туристической темы, а заодно напоследок, расскажем о мусорном вайбе в Зеленоградске. Что, между прочим, тоже косвенно объясняет снижение туристического потока. Жители курортного города устали вдыхать аромат антисанитарии и буквально молят избавить их от стихийного мусоросборника. В Зеленоградске серьезно опасаются нашествия крыс в центре из-за свалки у Курхауса. По словам очевидцев, на заднем дворе исторического здания и впритык к санаторному парку поставили сразу 10 открытых баков. Они вечно переполнены, вокруг валяются отходы, летают мухи, запах такой, что хочется надеть противогаз. Еще и стройматериалы складируют прямо в лесополосе – палеты и кирпичи. Люди просят Минприроды разобраться, ведь вряд ли туристы, проезжая мимо на такси, мечтают увидеть такой калининградский колорит. Впрочем, приезжие гости и так удивляются многому. Например, ценам за посещение уборных на побережье, доходящих до 1000 рублей. Но это уже другая история. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Ну что, в Калининградской области только успели перевести дух после прошлых логистических авралов и снова здорово. Ключевой железнодорожный паром «Балтийск» официально уходит на длительный доковый ремонт со 2 сентября по 1 октября. Сначала судно на 4 дня притормозят в августе на профилактику и дефектовку узлов, а потом все, забирают на целый месяц на сухой док. Вот вам и бесперебойная логистическая цепочка. Помните, как совсем недавно, буквально в июле, на калининградском рынке абсолютно все выдохнули и радовались, что паром «Амбал» наконец-то вернулся из двухмесячного ремонта. Радость оказалась короткой и иллюзорной. Эстафета ремонта передана дальше. «Балтийск», который за один рейс тащит на себе до 150 тяжелых железнодорожных вагонов и цистерн, просто выбывает из игры прямо перед стартом осеннего сезона. Чтобы понимать реальный масштаб возникшей проблемы, достаточно посмотреть на цифры и механику работы линии. Один такой паром – это не просто грузовой пароход. Это полноценный плавучий железнодорожный состав. Выбывание судна такого класса на целый месяц автоматически срезает огромную долю всей провозной способности линии между Балтийском и Устлугой. И закрыть образовавшуюся дыру в грузовом балансе в один момент – банально нечем. А почему вообще происходит эта бесконечная паромная чехарда? Да потому что весь этот морской мост держится на стареющих судах советской и зарубежной постройки, которые годами эксплуатируются на пределе своих технических возможностей. Резервных железнодорожных паромов аналогичного класса и вместимости у государства в Балтийском бассейне просто нет. Быстро построить новые суда такого размера или оперативно перебросить их с других изолированных морей физически невозможно. В итоге получается замкнутый круговорот. Одно судно чинят, другое ломается, третье встает на плановое обслуживание, а логистика региона постоянно находится в состоянии инфаркта. При этом более новые паромы, такие как маршал Рокоссовский и генерал Черняховский, и без того работают с предельной загрузкой. Они физически не способны впитать в себя тот гигантский объем грузов, который обычно перевозил Балтийск. В результате вся колоссальная нагрузка моментально перераспределяется на оставшийся флот, который и так ходит забитым под завязку в режиме круглосуточного аврала. Что это означает на практике для всей портовой и транспортной инфраструктуры? Это означает неизбежный и масштабный логистический затор на той стороне, в порту Усть-Луга. Железнодорожные цистерны с топливом, вагоны со стройматериалами, цементом, металлом и комбикормами начнут скапливаться на подходах к железнодорожным терминалам, выстраиваясь в многокилометровые пробки из составов. Сразу же включается жестокая бюрократическая машина распределения мест. Когда паромных мест начинает катастрофически не хватать, в порту вводится режим жестких приоритетов. Сначала на палубы загружают грузы по государственным контрактам, спецтехнику и социальные товары. А весь коммерческий бизнес отправляется в бессрочную очередь. Местные предприятия, застройщики и оптовые поставщики будут неделями ждать свои вагоны, уплачивая огромные штрафы за простой железнодорожных цистерн и задержку контейнеров. Особенный удар приходится по поставкам цемента и строительных материалов. Строительная отрасль Калининградской области напрямую зависит от ритмичности морских поставок. Как только один из главных грузовых паромов выбывает из строя, на калининградских складах начинается стремительный расход остатков. Сухой цемент в бигбэгах и навалом. Арматура, кирпич и газосиликатные блоки зависают на ленинградских терминалах. А калининградские застройщики вынуждены притормаживать работы на объектах. При этом расходы на логистику для местного бизнеса взлетают по экспоненте. Простой вагонов на путях ожидания стоит денег. Перевалка на альтернативные сухогрузы требует дополнительных операций. А страхование рисков в Балтийском море только дорожает. В конечном счете, каждый день простоя порода «Балтийск» на ремонте формирует огромный финансовый убыток, который цепочкой пойдет дальше по всему калининградскому рынку. Отдельно стоит взглянуть на ситуацию с горюче-смазочными материалами. Калининградская область не имеет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и полностью зависит от ввоза бензина, дизеля и авиационного топлива в цистернах. Когда железнодорожный паром выпадает из схемы, доставка топлива переходит на танкеры и оставшиеся паромные мощности. Однако перевалка жидких грузов из цистерн в танкерные емкости – это сложный, долгий и дорогой процесс, который создает локальные сбои в ритмичности поставок на местные автозаправочные станции. И в этой ситуации самые большие опасения вызывает накопительный эффект. Если ремонт парома «Балтийск» затянется хотя бы на пару недель от запланированного срока, а с техникой такого возраста это происходит регулярно, логистическая система области войдет в глубокий глиссирующий кризис, затронув абсолютно все сферы жизни региона. Так что в ближайшие недели проявятся все экономические последствия этой паромной паузы. И отразятся они не в красивых отчетах, а на табло калининградских автозаправок, в сметах застройщиков и в чеках продуктовых магазинов. Когда дорожает или задерживается доставка, по цепочке закладывается рост цен абсолютно на все. От буханки хлеба до тонны цемента. В стоимость любого товара на калининградской полке напрямую заложена цена простоя судна и задержки вагона в порту. Регион в этой схеме всегда принимает удар первым. Любые логистические сбои на общероссийском рынке доходят до Калининградской области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных заправок и торговых сетей исчисляется буквально считанными днями, а любые задержки паромов моментально провоцируют ажиотажный спрос и спекуляции. Решение проблемы требует системного обновления флота, но прямо сейчас быстрых карт на руках нет. Запреты, лимиты и попытки перераспределить очереди лишь временно маскируют симптомы, пока ключевое судно стоит на ремонте в сухом доке. Вот такая картина. Подписывайтесь на мои соцсети и делитесь мнением. Удастся ли портовикам прикрыть тыл? Или сентябрь станет для калининградского бизнеса очередным жестким испытанием?
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Жительница Воронежа дождалась интернета и выложила видео, в котором пожаловалась на отсутствие света, Wi-Fi и мобильного интернета.
16: В часах у нас 20 часов 30 минут. Я сижу в своей машине и заряжаю свой телефон, потому что у нас нет света во всем районе. А раз нет света, нет мобильного интернета. Ой, не мобильного, Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Помимо этого, отключили мобильный интернет, причем не просто отключили, а нахрен заблокировали все, включая белые списки. Невозможно зайти ни в Озон, ни в Яндекс даже, ни в приложение оператора связи, никуда. То есть, по факту, если у тебя нет Wi-Fi, ты отрезан от мира. Даже позвонить никому невозможно, потому что нет соединения. И хорошо, что у меня есть хотя бы возможность зарядить телефон, чтобы записать это видео и потом впоследствии, когда появится интернет, его выложить. Но, честно говоря, я в недоумении, по какой причине нас лишают самых простых элементарных вещей, для каких целей кто это делает. Потому что, как мне думается, те люди, которые сидят наверху, у них есть и связь, и свет, и интернет, и у них все и никакая безопасность там не имеет никакого значения. Почему-то простые люди, простые граждане должны выживать в таких условиях, и это очень странно. Я думаю, что ни одно меня это заботит. Вероятнее всего, каждый второй задает себе вопрос, а кто нас так качественно нахуивает, выдавая тотальный контроль за заботу о людях?
14: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
18: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
17: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
19: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
17: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
20: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
21: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
22: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
23: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
24: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
25: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
17: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Зет-военкор Максим Калашников об отсутствии денег в государственной казне и о мобилизации резервистов.
27: У нас очень опасный сейчас период наступает. У нас тоже накопилась усталость, раздражение. У нас будет к ноябрю выбран, у нас дефицит уже опять около 8 триллионов рублей. При плане в 3,8. У нас казна будет вычерпана в начале ноября. То есть 2 месяца нам придется жить, откуда-то беря деньги. Денег занять неоткуда. Аукционы по размещению облигаций федерального займа остановлены. Никто не дает долг. При этом на этот срок, поскольку переломить ход боевых действий, ну, с помощью там, воздушной операции, там, каких-то других вещей, они не могут. Они выбрали, видимо, и надо на эскалацию пойти, чтобы добиться каких-то занятий остатка Донбасса. Значит, это будет, скорее всего, призыв резервистов. И вот как раз призыв резервистов, это после выборов, это как раз момент, когда бюджет исчерпывается.
26: Криминальные новости.
28: В Крыму арестовали экс-депутата «Единоросса», во дворе у которого нашли тело 12-летней школьницы. Суд в Джанкойском районе отправил в СИЗО бывшего депутата сельсовета от «Единой России» Валентина Байду. По версии следствия, девочка на велосипеде приехала к Байде и попросила купить ей баллончик со сжиженным газом. После этого она надышалась газом, потеряла сознание, а в скорости умерла от острого отравления. Мужчина, испугавшись ответственности, оттащил тело ребенка на задний двор своего дома и пытался его закопать в яме, чтобы скрыть преступление, но не успел. К дому пришли полицейские, искавшие девочку. Мужчину задержали. Валентин Байда, директор Дома культуры в селе Чайкино. В 2019 году он был избран депутатом Чайкинского сельсовета от «Единой России», а в 2024 году вновь выдвигался от этой партии. Против него возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия. В Подмосковье пьяная мать вытолкнула свою 3-летнюю дочь с 9 этажа. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным следствия, 28-летняя женщина была в квартире на улице Московское шоссе в Сергиевом Посаде с двумя детьми. В какой-то момент она столкнула через ограждение балкона свою дочь. 3-летний ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Женщину задержали. Она вину признала. Вскоре ей изберут меру пресечения. 24 участника одиозной банды «Центр КАМАЗ» предстанут перед судом в Ульяновской области. О завершении расследования громкого уголовного дела сообщили в СК. Членов криминальной шайки обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем, мошенничестве, вымогательстве и в принуждении к совершению сделки. По данным следствия, в 2020 году инвалид-колясочник Эмиль Басыров сумел сколотить одну из самых мощных группировок региона. Ее участники пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Деятельность банды была пресечена в 2025 году совместными усилиями Следственного комитета МВД, ФСБ и Росгвардии. Более 50 человек отравились после доставки суши в Салехарде. По данным 112, с 31 июля после употребления еды сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 человека. Среди заболевших 18 детей, большинство пострадавших лечится амбулаторно. В больнице остаются 8 человек, в том числе 3 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
26: Радиолента. Прямая речь.
15: В Москве и Московской области снова начались перебои с бензином на автозаправочных станциях, о чем рассказали участники дорожного движения.
0: Ну чё, привет всем! Не прошло и года, ё-моё. Смотрим, вот, начинается очередь. Да, Москва, очередь небольшая, но она уже опять заметна. Цены пока плюс-минус на уровне. Вон, 92-й 65-60, 95-й 71-90. Вот, заправка «Роснефть». Это недалеко от 6-го километра МКАД. Но опять же, вот, смотрим, стоят люди. Думаю, чем дальше, тем больше будет все. Так что не все благополучно в королевстве датском. Не все.
1: Кстати, про ситуацию с бензином. 11 августа уже очереди начинают появляться. А на некоторых заправках вообще бензина уже я не наблюдаю. Вот такие дела. Либо там 95-го нету, либо 92-го, либо он есть, но уже ценник большой. В общем, все равно ситуация – это Московская область. Я думаю, в регионах опять плохая. Опять плохая, и цены конские, я уверен.
26: Главные новости дня.
2: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы публиковали горы пепла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
3: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
5: Мы вот идем сейчас.
3: В Воронеже ВБ больше нету.
2: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
6: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
2: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек. В самом маркетплейсе коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
7: Антоха без работы остался, походу.
2: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
4: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже ебало.
2: За последние три недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство два объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
4: Он зарево, хорошо горит.
2: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
26: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
8: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание Холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой. Скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена Холодной войны

0: всю жизнь на украинском языке. Но волновалась я зря, потому что в первый же день, когда они приехали, к ним приехала глава того населенного пункта, в который они переехали, спросила, как они доехали, что им нужно. Привезли им необходимую на первое время мебель, привезли текстиль, и потом в течение первого месяца к ним приходили люди, то есть соседи, какие-то люди, живущие неподалеку и узнавшие, что вот у них теперь живут беженцы, и приносили им какие-то продукты, чтобы их поддержать. Вот некоторые даже старались с ними разговаривать на русском языке, хотя, как казалось, бабушка хорошо знает украинский, вот сейчас она спокойно разговаривает. И самое удивительное для меня, что за эти два месяца бабушка уже даже подружилась со всеми соседями, они дружат, общаются, ходят вместе в церковь, и это не может не радовать.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
3: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
2: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
2: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
5: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
2: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власть.

0: Власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Трасса до Крыма все еще под огнем. Военкор канал «Архангел» спецназа о защите логистики.
3: До стабильности на трассе в Новороссии еще много работы. Помнится, недавно звучало заявление о том, что угроза украинских беспилотников на трассе в Новороссии до Крыма была устранена, и эффективность вооруженных сил Украины по поражению логистики снизилась. К сожалению, как и предполагали, реальность все же оказалась несколько суровее. Изо дня в день продолжаются фиксации украинских беспилотников типа «Хорнет» и «Рам-2Х». Под удары все так же попадают бензовозы и другие грузовые машины. Да, сейчас к таким транспортным средствам выставляют мобильные огневые группы, которые прикрывают их от беспилотников. Но происходит это не везде. Недавняя атака беспилотников на целую колонну бензовозов показала, что в организации защиты все еще есть проблемы. И для эффективной борьбы с беспилотниками требуется массовость и опыт подразделений. В обеспечении защиты наших граждан, наших активов и стабильной логистики в Крым нужно действовать рационально и не спешить в громких словах и заявлениях. Требуется насыщение территорий мобильными огневыми группами, отрядами с дронами-перехватчиками и, конечно, организацией более плотной радиолокационной защиты малыми радиолокационными станциями.
2: Турция тянется к Черному морю. Военкор Котинок о водном перемирии.
4: Турки готовятся и, в принципе, готовы взять под контроль всю акваторию Черного моря, пока как бы мягко предлагая свои условия по замораживанию боевых действий в водной среде. Глава МИД Турции Хакан Фидан озвучил условия водного моратория персонально для России и Украины на фоне участившихся атак на торговые суда. Более того, османы готовы разработать специальный механизм контроля за соблюдением моратория и подкрепить его силовой составляющей. Намерения декларируются самые что ни на есть благие и вкусные как бы для всех. Снижение рисков для судоходства и предотвращение дальнейших инцидентов в акватории Черного моря. Однако о водном моратории заговорили именно сейчас, когда Россия ударами с воздуха парализовала доставку военных грузов противнику в черноморские порты – Одессу, Николаев и другие. Лишила его возможности вести полноценную торговлю по морю. Все 4 года войны они имели такой профит. До этого, в период преимуществ в акватории и перманентных атак безэкипажными катерами и беспилотниками, не только корабельного состава Черноморского флота, но и гражданских судов Российской Федерации, а также пляжей и портов Крыма и Краснодарского края, к мораторию не прибегали. Вынос Черноморского флота в одну калитку устраивал всех, и прежде всего самих турок, которые получили прекрасную возможность избавиться от своего векового противника на Черном море чужими руками. За турецкие инициативы четко просматривается стратегия удушения России на украинском театре военных действий.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
6: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
5: Угу. Это же получается...
6: Да, это получается, что все эти 7 дней каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
5: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
6: Ну да, типа аналога советской кухни.
5: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
6: Да-да-да, он не осудит. Угу.
5: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
6: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
5: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
6: Ну да, язык сломать не получилось.
5: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
6: Ну давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
5: Давай, попробуй.
6: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
5: Угу.
6: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
5: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
6: Так? И что там в регионах?
5: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
6: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
5: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
6: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
5: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
6: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
5: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
6: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
5: угу.
6: А противников 15-20%.
5: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
6: Так, на заднем сиденье.
5: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
6: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
5: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
6: А двери блокируются?
5: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
6: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
5: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
6: Это про переговоры?
5: Да.
6: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
5: Это минимум.
6: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
5: В каком плане?
6: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
5: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
6: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
5: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
6: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
5: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
6: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
5: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
6: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
5: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
6: В теории да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
5: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
6: В микрозаймы.
5: Да.
6: Но, подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
5: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
6: В день?
5: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
6: Жесть.
5: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
6: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
5: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
6: Реальная инфляция.
5: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
6: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
5: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
6: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
5: Какой?
6: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
5: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
6: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
5: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
6: И какова же?
5: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
6: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
5: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
6: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
5: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
6: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
5: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
6: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
5: Аптечными, например?
6: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
5: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
6: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
5: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
6: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
5: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
6: Это уже не сезонная хандра, это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
5: Да, В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
6: Меньше половины.
5: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
6: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
5: Выученная беспомощность.
6: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
5: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
6: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю иммиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
5: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
6: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
5: Это как?
6: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
5: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
6: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
5: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
6: Давай.
5: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
6: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
5: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
8: Пипец. Вот такие ночи у нас.
7: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
9: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. Базанами мы схакали бы этот порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
0: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
10: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
0: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
11: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
0: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
12: На магистральная вот остановка Лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
0: Сейчас 2 из 3 крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
14: Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей, как бы зоне ответственности. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях не планируется набеги на наши корабли и суда. А там и уже мы сами посчитаем это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Главные новости дня.
15: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
16: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
15: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
17: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
15: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью, с 1 ноября, страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
18: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
15: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
19: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
20: Угу.
19: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился, говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. есть мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления, и, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимую правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления, опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
3: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
2: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
21: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
22: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
22: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
22: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
23: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
24: Осколочное в колено и контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
25: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
22: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
26: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно. И это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна, и вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
0: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
2: А вот что об этом пишет военкор Живов.
7: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
2: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
7: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридически физические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
2: Доигрались с Apple, военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
7: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
8: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была окровавлена майка.
22: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
9: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Бучий Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
22: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
10: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
22: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
11: Очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются. Говорит, слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда... никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Молдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не

0: тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма – это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, оно требует глубокого уважения к тем традициям, что сложились вокруг него за тысячи лет. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 13 августа. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Какой нам совет дадут руны? Итак, выпала руна Ансус. Ну, под влиянием этой руны день наполнится информацией. Это знаки, диалоги, это какие-то, может быть, и внутренние откровения. Это руна мудрости, общения и вдохновения. И в этот день вы можете услышать то, что давно нужно было услышать. Может быть, совет, может быть, подсказка или какой-то внутренний голос. И здесь будьте очень внимательны к словам, и к своим, и к чужим. Через них в этот день будет говорить сама судьба с вами. Например, в работе день обещает быть очень продуктивным, особенно если вы связаны с коммуникациями, например, преподаванием, может, юриспруденцией, литературой. Вот информация – ваш ключ. Переговоры, письма, важные беседы – все будет проходить гладко. Если вам нужно донести идею, вас точно услышат. Также возможно интересное предложение сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог, доверие, может, разговор по душам. Это отличное время для объяснений, признаний, может быть, снятие напряжения в паре. И если были недомолвки, вот они уйдут, рассеются очень легко, вы сможете договориться. А одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется легко и окажется очень значимым. Любовь может начаться с любой фразы. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, горло, голос и нервную систему. И это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. Пение, кстати, можно на вокал сходить. Или речи. И если вы давно хотели пойти на консультацию, идеальный момент, да, передача информации. То есть и к психологу можно сходить, и опять же на урок вокала. Также в этот день легко усваивается новая информация и будет очень благоприятным любое обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо

0: в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
3: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт с марта 2025 года. Все малыши вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9-й этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
5: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
4: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
5: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное ЗАГС-собрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалась. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в ЗАГС Собрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
4: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в ЗАГС Собрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
5: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в ЗАГС Собрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
4: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
6: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
4: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
5: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
4: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента «Балтийский лоцман».
7: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше! Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. И мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
8: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
10: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
11: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
12: Все, ребят, приехали.
8: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
12: Сейчас транспорт в России ездит на барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
8: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос не главная причина.
13: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой человек, он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
1: Главные новости дня.
8: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит увеличился в 1,5 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится все сложнее, и Центробанк активно печатает деньги, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Денег нет внутри системы. Центробанк просто печатает деньги. Центробанк пришел к открытой, ничем не маскируемой эмиссии, и он является единственным источником денег в стране. Вот это важно зафиксировать. Но эти деньги напечатаны, этих денег не существует в экономике. Они просто выпускаются, даются банкам, банки их прокручивают, и это разгоняет, естественно, объем денежной массы, которая просто рекордно опять начала расти, агрегат М2, я имею в виду. Естественно, это вызовет в определенный момент уже переход гиперинфляции.
8: При этом Минфин тратит все больше. Особенно стремительно растут военные расходы, говорят специалисты. И, судя по всему, расходы бюджета к концу года могут превысить план минимум на 5 триллионов рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. Все зависит от того, сколько до конца года страна потратит на СВО, говорит экономический аналитик Александр Каляндр.
14: Резервы для наращивания военных расходов есть исключительно вне военной части экономики. Либо путем перераспределения, либо через инфляцию. Поэтому все упирается только в то, какую инфляцию и какое более глубокое объединение не военной части экономики готов себе разрешить Кремль. Поскольку до сих пор общий нарратив заключается в том, что это, кстати, не война на выживание, то способа пока сказать населению: вы, ребята, потерпите, потому что мы все терпим ради победы, мне кажется, пока нет. Изменится ли ситуация после преснопамятных выборов в Думу? Я не знаю, но, безусловно, это позволит больше денег забирать у частного рыночного сектора гражданского и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
8: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
15: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, ну как вам сказать, у любой экономики есть запас прочности. В пятый год войны, что же вы хотите, запас прочности кончается. И начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
8: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
16: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единая Россия», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение там 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы, готовы договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы, спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
17: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть и такие. Вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра до вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые. Они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра. Неизвестно, насколько она подорожает еще. Она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются. На юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
7: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
18: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки, потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю, я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира, ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются, а куда они идут?
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Калуги рассказал, что в городе снова пропал бензин на автозаправочных станциях, и к ним уже выстроились гигантские очереди, которые затрудняют дорожное движение.
19: Ну вот, очередной коллапс в городе Калуга не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? В городе пробки на подъездах ко всем автозаправочным станциям. Просто ехать практически нормально невозможно. Опять бензина практически нигде нет. Понятно, может быть, опять вы скажете, люди сами создают этот ажиотаж и так далее. Но я вам скажу так, что ближайшие там предыдущие пару дней выкачали весь бензин, которого уже нет. То есть, соответственно, что? Нехватка топлива в городе Калуга, она опять присутствует. Никуда от этого не деться, что происходит, никто толком сказать не может. Подобрать слова какие-то тоже тут, ну, ничего не подберешь, как есть. Ну, ничего хорошего в этом нету. Люди мучаются, люди стоят в пробках и так далее. А я вот, ну, как бы, на дизеле у меня, как бы, проблем практически нету. Тьфу-тьфу. Сам факт того, что куда-то хочешь доехать, а у тебя, ну, особо не выходит, не получается, потому что везде очереди. Как-то так, друзья.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде он их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть
20: бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на которые люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот в адрес это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он заберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события как страшный сон.
23: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
22: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
24: 6 августа, да, так. В 4:27 ракетный удар по нашему штабу. штаб рухнул, все в контузии, все начальство, все уехали, бросили нас одних, срочников.
23: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли две машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось два офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
4: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывники составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
23: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали, пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим, что там по поводу эвакуации. Он говорит, эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
4: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
5: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
4: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 1500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента», 1557 АМ. Говорят военкоры.
6: Беспилотники долетели до Тобольска. Военкор канал «Записки ветерана» о дыре в защите тыла.
10: Прилет по местному нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области. Произошло возгорание. В каждом регионе уже давно должны были быть сформированы мобильные огневые группы в составе подразделений самообороны. Да, даже уже на Дальнем Востоке. Ибо пролетая рубеж приграничных регионов России, дальше эти птички никто уже не встречает. Страна у нас огромная. Противовоздушная оборона просто физически не способна перекрыть всю территорию. Единственное решение на данный момент — это множить мобильные огневые группы, вооруженные поворотными турелями и зенитными дронами. Такие подразделения должны быть в каждом регионе. Однако ситуация не меняется. Все сильно упирается в долбанную бюрократию, медлительность и нежелание отдельных руководителей брать на себя ответственность.
6: Турция диктует правила на море. Военкор Котенок о коридорах безопасности.
11: Тем временем турки продолжают продавливать идею коридоров безопасности в Черном море. В ближайшие дни Анкара собирается предложить 2 маршрута, на которых, как хотелось бы туркам, и Москва, и Киев должны будут воздерживаться от атак. Об этом пишет Йени Шафак. По сути, России предлагается наступить на старые грабли. Русским предложили сыграть по чужим правилам в Черном море. Поддадимся? Турки мягко стелют, но жестко спать. При своем потенциале они могут захватить всю акваторию Черного моря. Поэтому сейчас и намекают. Давайте-ка будете играть по нашим правилам, а мы предлагаем такие условия. Считаю, что нам не стоит соглашаться ни на какие навязанные варианты, потому что сначала будет морское перемирие, потом воздушное, чтобы украинская сторона могла сохранить свой потенциал для дальнейших наступательных действий.
6: Путин уехал, бензин подорожал. Военкор Живов о ценах в Красноярске.
9: В Красноярске цены на топливо снизили перед визитом Путина, а затем вернули обратно. В ночь на 3 августа на некоторых красноярских автозаправочных станциях резко подешевело топливо. По данным пользователей тематических чатов, цена литра АИ-95 снизилась с 91 до 67 рублей, АИ-92 – с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива – со 105 до 84 рублей. В компании объяснили изменение цен дополнительными поставками топлива и подчеркнули, что снижение может носить временный характер. 4 августа, после визита Владимира Путина в Красноярск, стоимость бензина на заправках вновь выросла до уровня 2 августа. Одновременно часть автомобилистов сообщила о перебоях с наличием топлива. Сообщается, что похожая ситуация произошла в июле в Иркутске. Происходящее следует рассматривать не просто как попытку создать благоприятную картину для руководства страны. Подобные действия могут свидетельствовать о дезинформировании и манипуляции высшим руководством. Речь идет не о каком-либо тайном плане, а о традиционном стремлении местных чиновников продемонстрировать благополучную ситуацию. Однако в результате формируется искаженная картина происходящего. И подобное может касаться не только топлива.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
13: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
12: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
14: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улицах хватают.
12: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
15: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
12: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
6: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
0: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
6: А вот что об этом пишет военкор Живов.
9: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
6: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
9: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива

0: кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Власти Сочи призвали жителей не ездить на машинах из-за нехватки топлива, а мэр города накануне заявил, что ситуация с бензином контролируемая.
4: 8 часов вечера, на заправке стояли, с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа, сейчас будут сливать. Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
5: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
6: Все, ребят, приехали.
7: Очередь на заправку. Нет,
8: на ночевку на заправку.
7: Просто нескончаемая. Да, конечно, на Красной Поляне проблемки с бензинчиком. Капец, вообще просто. Она вообще бесконечная, эта очередь. Она просто... Так что сюда нужно только с запасом бензина ехать, потому что тут его нет.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
9: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
0: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
9: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
0: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
9: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
0: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
9: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
0: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
9: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 30%.

0: 6% всех оплат проходит исключительно наличными.
1: А на севере, наоборот, все с картом.
0: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
1: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
0: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
1: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
0: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
1: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
0: Угу, классическая схема.
1: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
0: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
1: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
0: Круг замыкался, да.
1: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
0: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
1: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
0: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
0: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
0: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
0: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
0: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
2: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
2: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
2: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
2: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
2: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
2: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
2: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения – всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
5: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
4: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
5: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное ЗАГС-собрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. удалась. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
4: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
5: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
4: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. В канале объяснили отключение засором канализации, мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
6: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
4: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
5: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
4: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
10: Заправка «Роснефть». Ты заправлен? Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин? Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
11: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
10: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
12: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
10: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
12: Это внутреннее распоряжение.
10: Ну, где-то же регламентировано.
12: Вы можете позвонить на горячую линию.
10: Нет, я не звоните, я не хочу. Мне как бы на ваши заправки, вот, если все заправляются, а вы вот, 92-й, 66 рублей висит.
12: Запрещено отключать. Вот наберите горячую
10: запрещено
12: линию
10: что?
12: И скажите.
10: Запрещено что?
12: Не надо меня снимать.
10: Почему?
12: Ну
10: вы при исполнении.
12: Ну что, детский сад что ли?
10: Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Вот мне интересно, как вы, участник ВСУ, отказываете в заправке бензина.
12: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
10: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
12: Звоните и скажите.
10: Да зачем я буду звонить?
12: Хотят меня заправлять.
10: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
12: Я не хочу вас заправлять.
10: Все.
12: Потому что у меня есть распоряжение.
10: О том, что вы не хотите меня заправлять.
12: Я...
10: Правильно? Даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста.
12: Да.
10: Без разницы, да? Хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
13: Офиса. Генерального директора.
10: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
15: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
14: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
16: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
14: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
17: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
14: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
18: Я была готова к тому, что меня реально увезут с наволочкой на голове в Донецке прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными, чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми, можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
3: Криминальные новости.
19: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны и их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимальным организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
20: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента. Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полах соответствующих присутствуют, он правду говорит?
3: Главные новости дня.
1: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
21: Пипец. Вот такие ночи у нас.
1: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
22: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
1: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
23: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
1: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
24: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
1: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
25: На магистральная вот остановка лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
1: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
0: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, и добавляет, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дают обтекаемые. Например, называют темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 18-23 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
8: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
2: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемый налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значений ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Силуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
4: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас, получается, нога. Вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, Сал, именно дергается она. Главное, не встать вообще здесь где-то посреди поля.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
6: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была кровавлена майка.
5: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
7: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за

0: что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
1: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
4: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
3: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
5: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители яблока могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
7: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
6: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
7: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
6: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
7: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
6: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт. Какие

0: Это сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
1: Ага, и новые способы расчетов.
0: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
1: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
0: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
1: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
0: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
1: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
0: Физически? Никак.
1: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
0: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
1: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
0: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
1: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
0: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
1: Подожди, то есть...
0: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
1: Окей, я банк в Центральной Азии.
0: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
1: Ну, видимо, вторичными санкциями.
0: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
1: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
0: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
1: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
0: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
1: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
0: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
1: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
0: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
1: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
0: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
1: ага.
0: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
1: И они превентивно замораживают операции.
0: Требуют десятки документов, правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
1: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
0: Копейки, по сути.
1: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
0: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
1: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
0: Деньги ушли, но не пришли.
1: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому, что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
0: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
1: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
0: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
1: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
0: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
1: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
0: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
1: Как они их вычислили?
0: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
1: И что теперь? Ну, попали они в список.
0: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
1: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
0: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
1: А если нефть разольется?
0: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
1: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
0: Совершит уголовное преступление, да.
1: Жесть. И как рынок на это реагирует?
0: Ну как, закладывают риски в цену. Риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
1: Ничего себе.
0: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
1: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
0: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
1: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
0: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
1: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
0: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
1: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
0: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим? И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
1: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало? Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
0: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
1: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
0: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
1: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
0: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
1: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
0: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
1: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
0: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
1: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
0: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
1: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
0: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
1: И вынуждены везти все в Азию.
0: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
1: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
0: Инфляция, о да.
1: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
0: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
1: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
0: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
1: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
0: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
1: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
0: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
1: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
0: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
1: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
0: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
1: Глобальный риск для самого Запада.
0: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
1: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
0: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
1: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
0: Нужно подвести итог. Но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
4: Пипец. Вот такие ночи у нас.
3: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
5: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. Либо за нами Масхака, либо это порт. И зарево, зарево, зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
3: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
6: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
3: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
7: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
3: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
8: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
3: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последние десятилетия. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
10: Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей, как бы, в зоне ответственности. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которое состоялось недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, хочу сказать. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли сюда. А там и уже мы сами посчитаем это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
2: Главные новости дня.
11: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
12: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
11: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
13: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
11: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью, с 1 ноября, страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил руководил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галусин.
14: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
11: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
15: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
16: Угу.
15: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился, говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. Мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления, и, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимую правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления, опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
2: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
16: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
18: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
19: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
20: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
21: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
22: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
0: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
22: У тебя ранение какое?
1: Осколочное в колено. И контузия легкая.
22: У тебя ранение какое?
4: Полная балабанка лопнутая. Вот вся рука отрештена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают. Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
18: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
5: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
18: А вот что об этом пишет военкор Живов.
6: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
18: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
6: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
18: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
6: Из App Store удалили Озонбанк и Яндекс.Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
7: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои кисти, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была оголена майка.
3: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
8: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
3: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
10: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.
3: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. А в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
11: Очень часто у нас хорошие законы. Но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже... Это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются. Говорят, слушай, ну вот комичная ситуация. Закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
13: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
13: «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда... никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Мулдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не просто природная гора, а величайшая искусственная полая пирамида, построенная древними атлантами или представителями внеземных цивилизаций миллионы лет назад как центр управления энергией планеты. Сторонники эзотерики уверяют, что внутри горы скрыт таинственный сакральный центр мира Шамбала, а вокруг вершины время течет с совершенно иной сверхчеловеческой скоростью, из-за чего у паломников за несколько часов совершения коры отрастают длинные волосы и ногти. В 2000 году группа испанских альпинистов получила официальное разрешение от властей Китая на восхождение, но тысячи верующих по всему миру заблокировали их путь, заявив, что осквернение вершины вызовет глобальный всемирный апокалипсис, который не пощадит никого. Официальные геологи и тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма – это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, оно требует глубокого уважения.

0: Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 13 августа. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Какой нам совет дадут руны? Итак, выпала руна Ансус. Ну, под влиянием этой руны день наполнится информацией. Это знаки, диалоги, это какие-то, может быть, и внутренние откровения. Это руна мудрости, общения и вдохновения. И в этот день вы можете услышать то, что давно нужно было услышать. Может быть, совет, может быть, подсказка или какой-то внутренний голос. И здесь будьте очень внимательны к словам, и к своим, и к чужим. Через них в этот день будет говорить сама судьба с вами. Например, в работе день обещает быть очень продуктивным, особенно если вы связаны с коммуникациями, например, преподаванием, может, юриспруденцией, литературой. Вот информация – ваш ключ. Переговоры, письма, важные беседы – все будет проходить гладко. И если вам нужно донести идею, вас точно услышат. Также возможно интересное предложение сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог, доверие, может, разговор по душам. Это отличное время для объяснений, признаний, может быть, снятие напряжения в паре. И если были недомолвки, вот они уйдут, рассеются очень легко, вы сможете договориться. А одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется легко и окажется очень значимым. Любовь может начаться с любой фразы. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, горло, голос и нервную систему. И это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания, пения, кстати, можно на вокал сходить, или речи. И если вы давно хотели пойти на консультацию, идеальный момент, да, передача информации. То есть и к психологу можно сходить, и опять же на урок вокала. Также в этот день легко усваивается новая информация и будет очень благоприятным любое обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
4: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт. С марта 2025 года. Все малыши вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9 этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей.

0: Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
1: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
0: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
1: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
0: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
1: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием Заксобрания Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
0: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. В водоканале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
2: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
0: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
1: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
0: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю, по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянно лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орские НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
6: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
8: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
9: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка. Идем до заправки.
10: Все, ребят, приехали.
6: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
11: Сейчас транспорт России ездит на барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Вот это самый острый кризис.
6: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите. Ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Делягин о том, что для многих покинувших страну за последнее время денежный вопрос не главная причина.
12: Я плохо отношусь к людям, которые мигрируют. Я их понимаю. Они не хотят, как мне один молодой, он уезжал, очень хороший компьютерщик. Я его спросил, проблема, наверное, в зарплате, в жилье. Он говорит, да нет. Как бы я, в принципе, здесь нормально зарабатывал. Тогда еще не было разрушения коммуникационной среды. Просто я не хочу быть рабом идиотов. Вот и все. Это, вы думаете, только в IT-технологии такое проявляется? Такое высочайшее качество государственного управления.
3: Главные новости дня.
6: Бюджет несется к пропасти. Дефицит вырос до рекордных 6,5 триллионов рублей. Что будет дальше? Картина продолжает ухудшаться, заявили в Минфине. За 7 месяцев правительство собрало в казну 22 триллиона рублей налогов. При этом расходы составили 28,5 триллионов рублей. В результате на начало августа в бюджете образовалась дыра на 6,5 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дефицит увеличился в 1,5 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год. И денег взять негде. Нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились почти на 17%. И это несмотря на подорожание нефти из-за войны в Иране. Всплеск нефтяных доходов оказался краткосрочным и был истрачен на субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ. Сбалансировать бюджет становится все сложнее, и Центробанк активно печатает деньги, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Денег нет внутри системы. Центробанк просто печатает деньги. Центробанк пришел к открытой, ничем не маскируемой эмиссии, и он является единственным источником денег в стране. Вот это важно зафиксировать. Но эти деньги напечатаны, этих денег не существует в экономике. Они просто выпускаются, даются банкам, банки их прокручивают, и это разгоняет, естественно, объем денежной массы, которая просто рекордно опять начала расти, агрегат М2, я имею в виду. Естественно, это вызовет в определенный момент уже переход гиперинфляции.
6: При этом Минфин тратит все больше. Особенно стремительно растут военные расходы, говорят специалисты. И, судя по всему, расходы бюджета к концу года могут превысить план минимум на 5 триллионов рублей, а дефицит, по самым скромным оценкам, приблизится к 10 триллионам. Все зависит от того, сколько до конца года страна потратит на СВО, говорит экономический аналитик Александр Каляндр.
13: Резервы для наращивания военных расходов есть исключительно вне военной части экономики. Либо путем перераспределения, либо через инфляцию. Поэтому все упирается только в то, какую инфляцию и какое более глубокое объединение не военной части экономики готов себе разрешить Кремль. Поскольку до сих пор общий нарратив заключается в том, что это, кстати, не война на выживание, то способа пока сказать населению, вы, ребята, потерпите, потому что мы все терпим ради победы, мне кажется, пока нет. Изменится ли ситуация после преснопамятных выборов в Думу? Я не знаю, но, безусловно, это позволит больше денег забирать у частного рыночного сектора, гражданского, и отдавать войну, если в этом есть необходимость.
6: Так или иначе, чтобы сбалансировать бюджет, правительству придется либо урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги, считает экономист Игорь Липсиц.
14: Российская система налогообложения личных доходов чрезвычайно жесткая, одна из самых жестких в мире. И поэтому как бы люди платят все больше и больше. Очень значительная часть того, что выплачивалось во время войны, уходила в растущие налоги, съедалась инфляцией, особенно для бедняков. А теперь будет совсем плохо. Ну, потому что, ну как вам сказать, у любой экономики есть запас прочности. Пятый год войны, что же вы хотите? Запас прочности кончается, и начинается уже как бы общий обвал по всему фронту.
6: После выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, считает экономист. Хотя это станет уже вторым повышением налогов за год. В январе, напомню, подняли НДС с 20 до 22%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Актер Дмитрий Дюжев в своей предвыборной программе предложил каждое утро в 8 утра проводить во всех дворах России 40-минутную зарядку.
15: Вообще хочу сказать, что я подал документы на праймерис партии «Единой России», и один из пунктов моей программы – это дружный спортивный двор. То есть я предлагаю в своей программе каждый день в 8 утра в каждом дворе страны есть ответственный человек, который в течение там 40 минут проводит зарядку. Я уверен, что люди начнут подтягиваться каждый день к 8 утра до работы, до школы, готов договариваться с ребятами, чтобы наши там чемпионы-спортсмены тоже ездили по дворам, по стране и давали такие вот тренировочки, зарядки. Будем здоровыми, будем сильными и будем дружными.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
16: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас самая низкая безработица, так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть такие, вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно, вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка, неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
4: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
17: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Житель Калуги рассказал, что в городе снова пропал бензин на автозаправочных станциях, и к ним уже выстроились гигантские очереди, которые затрудняют дорожное движение.
18: Ну вот очередной коллапс в городе Калуга не заставил себя долго ждать. Что мы имеем? В городе пробки на подъездах ко всем автозаправочным станциям. Просто ну, ехать практически нормально невозможно. Опять бензина практически нигде нет. Понятно, может быть, опять вы скажете, люди сами создают этот ажиотаж и так далее. Но я вам скажу так, что ближайшие там предыдущие пару дней выкачали весь бензин, которого уже нет. То есть, соответственно, что? Нехватка топлива в городе Калуга, она опять присутствует. Никуда от этого не деться, что происходит, никто толком сказать не может. Подобрать слова какие-то тоже тут, ну, ничего не подберешь, как есть. Ну, ничего хорошего в этом нету. Люди мучаются, люди стоят в пробках и так далее. А я вот, ну, как бы, на дизеле у меня, как бы, проблем практически нету. Тьфу-тьфу. Сам факт того, что куда-то хочешь доехать, а у тебя, ну, особо не выходит, не получается, потому что везде очереди. Как-то так, друзья.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против?
19: Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать Кусь. И вот Wildberries — это первый Кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события как страшный сон.
21: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
6: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
22: 6 августа, да, так. В 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну, все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
21: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
6: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывники составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
21: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали, пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим, что там по поводу эвакуации. Он говорит, эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
6: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
0: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
6: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 1500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Беспилотники долетели до Тобольска. Военкор-канал «Записки ветерана» о дыре в защите тыла.
2: Прилет по местному нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области. Произошло возгорание. В каждом регионе уже давно должны были быть сформированы мобильные огневые группы в составе подразделений самообороны. Да, даже уже на Дальнем Востоке. Ибо пролетая рубеж приграничных регионов России, дальше эти птички никто уже не встречает. Страна у нас огромная. Противовоздушная оборона просто физически не способна перекрыть всю территорию. Единственное решение на данный момент — это множить мобильные огневые группы, вооруженные поворотными турелями и зенитными дронами. Такие подразделения должны быть в каждом регионе. Однако ситуация не меняется. Все сильно упирается в долбанную бюрократию, медлительность и нежелание отдельных руководителей брать на себя ответственность.
1: Турция диктует правила на море. Военкор Котенок о коридорах безопасности.
23: Тем временем турки продолжают продавливать идею коридоров безопасности в Черном море. В ближайшие дни Анкара собирается предложить 2 маршрута, на которых, как хотелось бы туркам, и Москва, и Киев должны будут воздерживаться от атак. Об этом пишет Йени Шафак. По сути, России предлагается наступить на старые грабли. Русским предложили сыграть по чужим правилам в Черном море. Поддадимся? Турки мягко стелют, но жестко спать. При своем потенциале они могут захватить всю акваторию Черного моря. Поэтому сейчас и намекают. Давайте-ка будете играть по нашим правилам, а мы предлагаем такие условия. Считаю, что нам не стоит соглашаться ни на какие навязанные варианты, потому что сначала будет морское перемирие, потом воздушное, чтобы украинская сторона могла сохранить свой потенциал для дальнейших наступательных действий.
1: Путин уехал, бензин подорожал. Военкор Живов о ценах в Красноярске.
24: В Красноярске цены на топливо снизили перед визитом Путина, а затем вернули обратно. В ночь на 3 августа на некоторых красноярских автозаправочных станциях резко подешевело топливо. По данным пользователей тематических чатов, цена литра АИ-95 снизилась с 91 до 67 рублей, АИ-92 – с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива – со 105 до 84 рублей. В компании объяснили изменения цен дополнительными поставками топлива и подчеркнули, что снижение может носить временный характер. 4 августа, после визита Владимира Путина в Красноярск, стоимость бензина на заправках вновь выросла до уровня 2 августа. Одновременно часть автомобилистов сообщила о перебоях с наличием топлива. Сообщается, что похожая ситуация произошла в июле в Иркутске. Происходящее следует рассматривать не просто как попытку создать благоприятную картину для руководства страны. Подобные действия могут свидетельствовать о дезинформировании и манипуляции высшим руководством. Речь идет не о каком-либо тайном плане, а о традиционном стремлении местных чиновников продемонстрировать благополучную ситуацию. Однако в результате формируется искаженная картина происходящего. И подобное может касаться не только топлива.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
5: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет 2-я волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
9: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
5: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
11: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
5: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
1: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
12: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
1: А вот что об этом пишет военкор Живов.
24: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
1: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
24: Жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
1: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
24: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго

0: которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Власти Сочи призвали жителей не ездить на машинах из-за нехватки топлива, а мэр города накануне заявил, что ситуация с бензином контролируемая.
3: 8 часов вечера на заправке стояли, с 7 утра приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. Ну, короче, в общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
4: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
5: Все, ребят, приехали.
6: Очередь на заправку. Роснефть.
7: На чем заправку?
6: Просто бескончаемая. Да, конечно. На Красной Поляне проблемки с бензинчиком. Капец, вообще просто. Она вообще бесконечная, это очередь. Она просто... Так что сюда нужно только с запасом бензина ехать, потому что тут его нет.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
9: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
8: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
9: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
8: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
9: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
8: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
9: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
8: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
9: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
8: А на севере, наоборот, все с картом.
9: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
8: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
9: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
8: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
9: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
8: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда

0: 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
1: Угу, классическая схема.
0: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
1: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
0: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
1: Круг замыкался, да.
0: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
1: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
0: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
1: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
0: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
1: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
0: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
1: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
0: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
1: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
0: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
1: Ну, потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
0: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
1: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич,
0: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
1: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
0: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
1: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
0: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
1: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
0: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
1: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
0: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
1: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
0: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
1: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
0: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
1: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
0: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
1: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
0: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
1: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
0: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
1: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
0: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
1: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
0: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
1: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
0: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
1: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
0: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
1: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
0: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
1: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
0: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
1: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
0: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
1: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
0: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
1: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
0: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
1: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
0: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
4: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
3: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документ. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
4: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное ЗАГС-собрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в ЗАГС-собрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
3: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в ЗАГС-собрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
4: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием ЗАГС-собрания Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, «Новые люди» получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
3: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканал объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
5: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
3: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
4: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
3: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше? Глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю, по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и, как водитель со стажем, советую просто перестать гнать. Серьезно. Самая оптимальная и экономичная скорость для расхода топлива на большинстве современных машин – это от 70 до 90 км в час. На этой отметке двигатель работает в максимально комфортном режиме и не жрет бензин ведрами. Да, в прошлые, относительно спокойные и сытые времена, мы все уже привыкли не обращать внимания на такие мелочи, утапливать педаль в пол и лететь на все деньги. Но теперь времена кардинально изменились. Еще не голодные, конечно, но далеко уже не сытые. Давайте на чистоту. Резкие старты со светофоров, постоянные шашки из ряда в ряд и желание выжать максимум на пустом участке дороги сейчас стоят конкретных, очень ощутимых денег. Каждое резкое ускорение – это буквально прямой впрыск ваших заработанных рублей прямо в выхлопную трубу. Спокойный, плавный стиль езды и грамотное использование кондиционера способны сэкономить вам до 2 литров на каждые 100 км пробега. А теперь посчитайте сами при ценнике под сотню за литр. За месяц обычной езды на работу и по делам набегает очень приличная сумма, которую вы раньше просто дарили воздуху. Четвертый момент – это элементарное техническое состояние вашего автомобиля, на которое многие почему-то забивают. Непонятно почему, но люди забывают элементарно проверять давление в шинах. А ведь слегка спущенные колеса сразу же увеличивают аппетит мотора на 5-7%, просто из-за сопротивления качению. Плюс постоянный лишний хлам в багажнике, который вы возите месяцами, и неиспользуемый автобагажник на крыше, который напрочь ломает аэродинамику машины. Выбросите все лишнее, накачайте шины до нормального давления, и машина сразу перестанет уходить в аппетитный загул на ровном месте. Ну и пятое. Перестаньте, наконец, кормить частников-перекупщиков. Когда на нормальных сетевых станциях выстраиваются очереди, у многих водителей сдают нервы, и они едут на безымянные частные колонки. А там ценник задран до небес просто за то, что нет очереди, да и качество топлива часто вызывает большие вопросы. Не нужно переплачивать за мнимый комфорт там, где вас тупо обдирают на каждом литре. Лучше один раз спокойно отстоять эти 20 минут с выключенным мотором на нормальной сетевой станции и заправиться по адекватной цене, чем отдавать лишнюю 1000 рублей за бак неизвестно кому. В общем, еще раз повторю свою главную мысль. Бензина больше и дешевле не будет. Ситуация объективно сложная. НПЗ под регулярными ударами. Логистика ломается. Так что перестаньте витать в облаках, включайте мозги и учитесь приспосабливаться к этим реалиям прямо сейчас.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции отказались заправлять участника специальной военной операции, сославшись на внутренние лимиты.
8: Заправка «Роснефть». Заправлю. Здрасте. Бензин есть? А? Закончился? А можно мне какое-то подтверждение, что у вас закончился бензин? Ну, не знаю, какое-нибудь письменное, там, что у вас закончился бензин. Можно как-то это подтвердить?
9: Максим Александрович, можем мы как-то подтвердить письменно, что у нас нет бензина?
8: Максим Александрович, управляющий СЗС, можно как-то подтвердить, что у вас бензин закончился?
10: У нас есть внутренние лимиты, но лимиты...
8: Ну, а где это? Это регламентировано же где-то?
10: Это внутреннее распоряжение.
8: Ну, где-то же регламентировано.
10: Вы можете позвонить на горячую линию.
8: Нет, я не звоните, я не хочу. Мне как бы на ваши заправки, вот, если все заправляются, а вы вот, 92-й 66 рублей висит.
10: Запрещено отключать. Вот наберите горячую
8: запрещено
10: линию
8: что?
10: И скажите.
8: Запрещено что?
10: Не надо меня снимать.
8: Почему? Ну вы при исполнении.
10: Ну что, детский сад что ли?
8: Нет, никакого детского сада. Это Ростов-на-Дону. Ну, вот мне интересно, как вы, участники СВО, отказываете в заправке бензина.
10: Вам никто не отказывает. Вы можете позвонить на горячую.
8: Да я не хочу никуда звонить. Мне просто интересно, у вас стоит цена 66 рублей, а вы не хотите меня заправлять.
10: Позвоните и скажите.
8: Да зачем я буду звонить?
10: Хотят меня заправлять.
8: А, то есть вы не хотите меня заправлять?
10: Я не хочу вас заправлять.
8: Все.
10: Потому что у меня есть распоряжение.
8: О том, что вы не хотите меня заправлять. Я правильно? Не Даже несмотря на то, что я участник СВО. Вот мое удостоверение, пожалуйста. Да. Без разницы, да? Но хорошо. Все. А чье распоряжение? Распоряжение чье?
11: Офиса. Генерального директора.
8: Роснефти. Хорошо. Все, спасибо большое.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
13: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
12: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
14: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
12: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
15: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
12: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Волонтер Татьяна Монтян пожаловалась на то, что в российских спецслужбах ее предали почти все, с кем она работала.
16: Я была готова к тому, что меня реально увезут. С наволочкой на голове в Донецке прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Они меня искалечили в тупую, ни за что, ни про что. Вот просто так, на ровном месте. И отказываются вообще как-то это расследовать. И смысл вот того, что со мной творят, именно в том, чтобы обвинения были демонстративно, максимально абсурдными, чтобы показать, мы это творим, потому что можем. Меня не предал только один из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите. Человека, такого как я, который 3 года не вылезал вообще с ЛБС, был ранен беспилотником, черт возьми. Можно вот так вот тупо укатывать в асфальт. И за что?
2: Криминальные новости.
17: Участник СВО до смерти избил главу фонда, пытавшегося сохранить память о подвигах героях специальной военной операции. В конце июня один из основателей радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин сделал замечание пьяному соседу и его приятелю, которые шумели под окнами. В ответ мужчину жестоко избили. Один из тех, кто это сделал, представился участником СВО. Жена пострадавшего, Анна Шефнер, отметила, что несколько раз звонила в полицию, но силовики приехали только после сигнала от медиков скорой. После избиения Недоводин впал в кому и позже умер, не приходя в сознание. С конца июня его супруга обращалась в МВД, прокуратуру, Следственный комитет, но уголовное дело завели только 7 августа по статье о тяжелом вреде здоровью. Нападавшие на погибшего какое-то время продолжали жить в этом же доме, но потом переехали, сейчас живут неподалеку. Полиции известны их личности, утверждает бывшая коллега Недоводина. В последние годы Сергей Недоводин руководил патриотическим фондом «Живое будущее» и сотрудничал с Минобороны. Организация подавалась на президентский грант, заявляя своей целью сохранить память о подвигах и героях СВО и продвинуть в массы образ героя-защитника Отечества. Сына бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве. Он задержан. По данным ШОТ, домой к 34-летнему Александру Хотину приехал его 54-летний знакомый Александр Куманцев. Почти сразу в квартире вспыхнул конфликт, во время которого сын чиновника несколько раз ударил ножом своего знакомого. Пострадавший сам смог выбежать из квартиры и вызвать медиков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но мужчина скончался в больнице через несколько часов. Хотин попытался скрыться, уехал в Можайск. Там его задержали на следующий день. В квартире у подозреваемого нашли нож со следами крови. Он оставил его в санузле. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, и дело расследуется столичным СК. Александр Хотин – сын экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме, но дело закрыли. В 2022 году его судили за мошенничество. Тысячи китайских рабочих заблокировали полицейские автомобили в Ленинградской области и помешали правоохранителям арестовать одного из своих соотечественников. На строительной площадке Балтийского газохимического комплекса в Кингисеппском районе Ленобласти вспыхнул большой протест китайских рабочих. Инцидент, по сообщениям, начался после того, как один китаец, не получивший зарплату, вступил в конфликт с руководством компании. Представители последней вызвали полицию, она же пыталась задержать бунтаря. Но стражи порядка быстро окружили сотни китайских рабочих и под давлением заставили отступить и отпустить мужчину. Эксперты уже проводят аналогии с миллионами россиян, которые в подобных ситуациях остаются послушно молчаливыми и поэтому не могут защищать свои права. Также поражает, отмечают «Осторожно новости», как внезапно беспомощным может стать государство, когда сталкивается даже с минимальным организованным сопротивлением. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, каким образом глава государства ознакомляется с информацией от военблогеров.
18: А здесь ситуация следующая. Это, собственно говоря, известная история. Есть система «Катюша», где референтами делается нарезка определенной публикации соответствующих. То есть это то, что пропущено через сито референтов. Через кого, кто в первую очередь это формирует? А формирует господин Громов в администрации президента. Дальше возникает вопрос. А хоть один из тех так называемых журналистов, которые на полу соответствующих присутствуют, он правду говорит?
2: Главные новости дня.
19: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
20: Такие ночи у нас.
19: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
21: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
19: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
0: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
19: В результате атаки поврежден магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
1: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
19: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
22: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
19: Сейчас 2 из 3 крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Мобилизационная экономика. О том, что доля предприятий, которые не могут платить по кредитам, достигла рекордной отметки.
23: Доля крупнейших компаний, чья операционная прибыль не покрывает даже процентные расходы на обслуживание долга, достигла 9% от общего корпоративного долга. Эта информация содержится в документах Центробанка. Выборка для расчета ICR включает 89 крупнейших компаний, чей совокупный долг на конец 2025 года составил 48 триллионов рублей. Таким образом, 9% от этой суммы – это примерно 4,32 триллиона. Центробанк осторожно сообщает, что речь идет об отдельных заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки и добавляет, считает, что такие компании могут столкнуться с трудностями. Это все указано в обзоре финансовой стабильности Банка России за 4-й квартал 2025-го, 1-й квартал 2026-го года. Регулятор старается не драматизировать, поэтому оценки дает обтекаемые. Например, называет темп прироста предельно закредитованных компаний незначительным. На самом деле, это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. И сравнение, в 18-23 годах доля заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки держалась в районе 3,3%. Сейчас она почти утроилась. ICR меньше 1 означает, что бизнес не генерирует достаточной прибыли даже для выплаты процентов. Такие компании существуют только за счет новых кредитов и реструктуризаций. Это прямой путь к дефолту. Банки вынуждены доначислять резервы. При сохранении текущих темпов к концу 2026 года доля компаний, не способных покрыть проценты операционной прибылью, достигнет около 10%. Если темпы роста проблемной задолженности будут увеличиваться, то фактический результат может оказаться еще выше 10-11% и более.
6: Роман Романов о том, что по поручению президента Путина в регионах поднимут транспортные, земельные и другие налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете.
3: Путин повелел поднять налоги в регионах, чтобы закрыть огромную дыру в бюджете. Федеральная налоговая служба спустила в регионы директиву о необходимости срочно изыскать резервы и повысить налоги для граждан и бизнеса, исполняя прямое поручение президента. Поводом стал рекордный совокупный дефолт региональных бюджетов, который по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, увеличившись в 5 раз к уровню 2024 и почти в 8 раз к 2023 году. Налоговики решили расширить перечень недвижимости, облагаемой налогами по кадастровой стоимости, поднять до максимальной значений ставки транспортного налога, урезать льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отдельно регионам поручено пройтись по землепользованию. Так хотят найти участки, используемые не по целевому назначению, и взвинтить для них налоговую ставку в несколько раз. У 4 регионов, а именно у Кемеровской, Вологодской, Архангельской и Тюменской областей, дефицит бюджетов уже превысил 30% собственных доходов. Еще 6 субъектов, включая Коми, Янао, Сахалин и Челябинскую область, балансируют на грани с дырой более четверти доходов. При этом глава Минфина Сивуанов предупредил, что в 2026 году совокупный региональный дефицит может раздуться до почти 2 триллионов рублей.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Водитель, после того, как заправился на крымской автозаправочной станции, обратил внимание на то, что автомобиль перестал реагировать на педаль газа, а скорость начала падать даже при езде с горки.
4: Включил, чек загорелся, вот. Я вот сейчас в пол давлю, для понимания. Вот моя нога, вот я давлю в пол, она тупо не едет, вот. Дергает. Это я с горки, короче. Вот, тупо она стоит на одном. Вот, 104, 103 сейчас получается. Нога, вот, я именно жму. Все, ноль на массу. Какой же беспонтовый бензин у нас, а? Ай, сал, именно дергается она. Главное не встать вообще здесь где-то посреди поля.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
21: прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои туфли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была оправлена майка.
12: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
5: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее. Вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16 года еще в Сирии.
12: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической, биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. Напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
9: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.

0: Вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
1: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
2: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители «Яблока» могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
5: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
4: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
5: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
4: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
5: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
4: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт. Какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
5: Ага, и новые способы расчетов.
4: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
5: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
4: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
5: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
4: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь...

0: сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
1: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
0: Физически? Никак.
1: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
0: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
1: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
0: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
1: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
0: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жаское, с теми, кто ее использует.
1: Подожди, то есть...
0: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
1: Окей, я банк в Центральной Азии.
0: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
1: Ну, видимо, вторичными санкциями.
0: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
1: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
0: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
1: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
0: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
1: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
0: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
1: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
0: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
1: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
0: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
1: ага.
0: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
1: И они превентивно замораживают операции.
0: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
1: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
0: Копейки, по сути.
1: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
0: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
1: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
0: Деньги ушли, но не пришли.
1: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому, что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
0: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
1: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
2: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
1: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
2: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
1: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
2: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
1: Как они их вычислили?
2: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
1: И что теперь? Ну, попали они в список.
2: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
1: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
2: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
1: А если нефть разольется?
2: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
1: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
2: Совершит уголовное преступление, да.
1: Жесть. И как рынок на это реагирует?
2: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
1: Ничего себе.
2: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
1: Да, и дисконт на нефть марки «Юралск» бренд вырос до $22-25.
2: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
1: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
2: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
1: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
2: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
1: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
2: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
1: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
2: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
1: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
2: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
1: Подожди, то есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
2: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии, депозит.
1: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
2: Да, и руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
1: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
2: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
1: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
2: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
1: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
2: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
1: И вынуждены везти все в Азию.
2: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
1: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
2: Инфляция, о да.
1: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
2: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
1: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
2: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
1: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
2: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
1: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
2: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
1: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
2: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
1: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
2: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
1: Глобальный риск для самого Запада.
2: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
1: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
2: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
1: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
2: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
5: Вот такие ночи у нас.
4: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
6: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
4: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
5: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
4: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
7: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
4: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
8: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
4: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом на захваты российских торговых судов.
10: Еще одна проблема, на которую хотел бы обратить внимание. Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей, которые
11: именно решения Евросоюза, которые состоялись недавно, мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение на наши корабли и суда. И уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
3: Главные новости дня.
4: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
12: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
4: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
13: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
4: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
14: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
4: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще несуществующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, как санкционное давление стимулирует развитие цифровых активов в России.
15: Очевидно, главным потребителем криптовалют является бизнес. Как мы уже с вами определили, банки не всегда позволяют оплатить товары, услуги, которые мы хотим поставить в нашу страну.
16: Угу.
15: Ну и, соответственно, поскольку есть такая проблема, то криптовалюта позволяет обойти вот эти проблемы, эти случаи. Ну и за рубежом, как мы знаем, довольно активно принимают криптовалюты, оборачивают их в национальную валюту. Поэтому этот рынок у нас так активно развился, говорят о том, что о 10 триллионах рублей. Прежде всего, для обеспечения внешнеторговых связей. Мы находимся в таких чрезвычайных условиях внешнего давления, и, конечно, это мешает. Я имею в виду внешнее давление. Развитие нашей страны создает массу проблем. Я считаю, что где-то нам и подфартило. Поскольку начали заниматься созданием внутренних условий, в том числе вот цифровых активов, криптовалюты, цифрового рубля, более активно, для того, чтобы преодолеть вот эти санкционные давления на нашу страну. И я уверен, что вот, несмотря на все сложности, мы, во-первых, создадим необходимую правовую базу для развития новых направлений экономики. Ну и самое главное, что эти новые направления, опираясь на правовую базу, дадут серьезный такой толчок для развития нашей страны.
3: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
19: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября, обеспечить более комфортные условия для себя.
18: Повод для раскачки. Военкор Анастасия Кашеварова о снятии яблока с выборов.
16: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра, но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкуренцию. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти. Не допустили, выборы изначально нелегитимны. Допустили, будут качать истории с вбросами и подтасовкой голосов, так как представители яблока могли быть на всех избирательных участках. А когда любое решение вызывает ситуацию, когда будут качать враги народ и дестабилизировать ситуацию в стране, вопросы уже не к врагу, а к нам самим. Значит, есть что раскачивать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
20: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
4: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
21: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами. У него 3 осколка в ноге.
4: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
22: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
23: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
22: У тебя ранение какое?
24: Осколочное в колено. И контузия легкая.
22: У тебя ранение какое?
25: Полная балабанка лопнутая. Отвисла рука, отрештена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
4: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
18: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
1: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
18: А вот что об этом пишет военкор Живов.
2: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
18: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
2: Жителей туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
18: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
2: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
5: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли, свои туфли несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была отравлена майка.
4: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
6: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
4: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной, химической, биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
7: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
4: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Зет-военкор Евгений Поддубный рассказал о безразличии к ветеранам специальной военной операции со стороны чиновников.
8: Очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор. И здравый смысл куда-то уходит. И иногда вот даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются. Говорит, слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться. И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше. Хотя бы чуть. И тогда будет лучше.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В далеком и загадочном Тибете устремляется в синее небо величественная гора Кайлас, чья высота составляет около 6666 метров. Ее форма поражает воображение своей идеальной четырехгранной геометрической структурой, чьи стороны строго ориентированы по сторонам света, словно грани колоссальной египетской пирамиды. Кайлас почитается как священное место сразу в четырех мировых религиях и по сей день остается единственной крупной вершиной планеты Земля, на которую никогда... никогда не ступала нога профессионального альпиниста. Все попытки штурма этой горы неизменно заканчивались либо внезапной смертью исследователей, либо резким ухудшением погоды, заставлявшим людей в панике отступать назад, не достигнув цели. Эта неприступность породила сотни легенд, которые только подогревают интерес к вершине. Профессор Эрнст Мулдашев после своей знаменитой тибетской экспедиции выдвинул фантастическую гипотезу о том, что Кайлас — это не просто природная гора, а величайшая искусственная полая пирамида, построенная древними атлантами или представителями внеземных цивилизаций миллионы лет назад как центр управления энергией планеты. Сторонники эзотерики уверяют, что внутри горы скрыт таинственный сакральный центр мира Шамбала, а вокруг вершины время течет с совершенно иной сверхчеловеческой скоростью, из-за чего у паломников за несколько часов совершения коры отрастают длинные волосы и ногти. В 2000 году группа испанских альпинистов получила официальное разрешение от властей Китая на восхождение, но тысячи верующих по всему миру заблокировали их путь, заявив, что осквернение вершины вызовет глобальный всемирный апокалипсис, который не пощадит никого. Официальные геологи и тектонисты дают Кайласу строгое научное определение, доказывая, что его уникальная ступенчатая пирамидальная форма — это лишь результат миллионов лет естественного выветривания и эрозии мягких осадочных пород, когда-то поднявшихся со дна древнего океана Тетис. Гора остается официально непокоренной не из-за мистических проклятий, а исключительно благодаря строгому административному запрету со стороны правительства КНР, которое бережно охраняет религиозные чувства миллиардов буддистов, индуистов, джайнистов и приверженцев религии Бон. Кайлас продолжает стоять величественным стражем азиатских тайн, напоминая нам о том, что на Земле должны оставаться места, где вера всегда сильнее человеческого тщеславия и желания покорить каждую пять земной поверхности. Мы продолжаем собирать сведения об этой удивительной горе, осознавая, что некоторые тайны призваны оставаться нераскрытыми, чтобы сохранить тот трепет, который испытывает человек перед лицом вечного величия природы. Это место не требует покорения, оно требует глубокого уважения к тем традициям, что сложились вокруг него за тысячи лет. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 13 августа.

0: донести идею, вас точно услышат. Также возможно интересное предложение сверху, например, от начальства или от коллег. В отношениях это будет диалог, доверие, может, разговор по душам. Это отличное время для объяснений, признаний, может быть, снятие напряжения в паре. И если были недомолвки, вот они уйдут, рассеются очень легко, вы, может, сможете договориться. А одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется легко и окажется очень значимым. Любовь может начаться с любой фразы. По здоровью Ансус отвечает за дыхание, горло, голос и нервную систему. И это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания, пения, кстати, можно на вокал сходить, или речи. И если вы давно хотели пойти на консультацию, идеальный момент, да, передача информации. То есть и к психологу можно сходить, и опять же на урок вокала. Также в этот день легко усваивается новая информация и будет очень благоприятным любое обучение. Так что день откровений, знаков, говорите, слушайте, ловите смысл между строк, и ответы всегда рядом, особенно у вас внутри. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: В Ростове-на-Дону жители девятиэтажки больше года не могут добиться ремонта единственного в доме лифта, вышедшего из строя в 2025 году.
4: Город Ростов-на-Дону. Проспект Стачки 205. Сегодня у нас 11 августа 2026 года. В доме не работает лифт с марта 2025 года. Все малыши вынуждены оставлять свой транспорт здесь, потому что это невозможно подниматься на 9 этаж. Лифт не работает. На улице плюс 35. И мы вынуждены по подъезду, который находится вот в таком вот состоянии, идти домой. Хочу отметить особенно состояние подъезда, который находится в центре Ростова-на-Дону. Замена лифта планируется в конце 2028 года.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Что угрожает избирателям? К выборам в Калининградской области сделали 500 резервных помещений на случай эвакуации. Боевая готовность. На Балтийском флоте развернули бастионы для ударов по надводным целям. Миллионы на рекламу. На предвыборную агитацию Калининградское отделение «Единой России» потратило 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии. Итак, на предстоящих выборах намечается что-то непонятное и, по всей видимости, весьма небезопасное. Начнем с того, что на выборах в Калининградской области будут работать 566 постоянных избирательных участков. Но, как стало известно, еще 467 помещений заранее забронировали на случай, если людей, членов комиссии и бюллетени придется срочно эвакуировать.
6: Глава областного избиркома Инесса Винярская объяснила, что 415 резервных точек находятся в стационарных зданиях. Если эвакуировать придется объект, где расположено сразу несколько участков, все комиссии переедут в одно подготовленное помещение. Еще 52 резервных пункта будут мобильными. Для этого подготовят транспорт, который в дни голосования будет находиться рядом с участками. Готовится в избиркоме и к возможным отключениям электричества в дни голосования. Поэтому все избирательные участки обещают обеспечить резервными

0: источниками питания, чтобы в случае проблем быстро восстановить работу.
1: Что может стать причиной экстренной эвакуации во время сентябрьских выборов? Власти не говорят, можно лишь догадываться. И понятное дело, народ продолжает нервничать. Тем более, что в соцсетях гулял указ губернатора, где говорилось о том, что все чиновники области должны срочно пройти подготовку по действиям при чрезвычайных ситуациях. Правда, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сразу поспешила всех успокоить, мол, указ липовый. Неизвестные злоумышленники бессовестно подделали документы. Но как-то уж больно много в последнее время появляется тревожной информации, которую власти быстро опровергают и называют фейками, а жизнь при этом показывает, что дыма без огня не бывает. И, кстати, о сгоревшем в огне предвыборной гонке участники избирательной кампании следующая новость. И пока это, заметим, просто фигура речи. Словом, история о том, как убирают политических конкурентов в Калининграде на задворке истории.
2: Калининградский избирком исключил кандидата от партии «Яблоко» Антона Гендриксона сразу из двух избирательных кампаний. Он больше не сможет участвовать ни в выборах в Госдуму, ни в региональное заксобрание. Причина – административный арест за якобы демонстрацию экстремистской символики. Поводом для дела стали старые публикации Гендриксона с логотипами запрещенных Facebook и Instagram. Суд назначил ему 10 суток ареста, а попытка обжаловать решение, как и следовало ожидать, не удалось. По закону, после наказания по данной статье, человек в течение года не может быть избран. Этого оказалось достаточно, чтобы избирком аннулировал регистрацию Гендриксона. В результате его сняли с выборов в Госдуму по округу номер 99, который охватывает северную часть Калининградской области и Ленинградский район Калининграда. И к тому же Гендриксона исключили из общерегиональной тройки «Яблоко» на выборах в Заксобрание и аннулировали его регистрацию по одномандатному округу номер 7.
1: Таким образом, после исключения Антона Гендриксона в партийном списке «Яблоко» в Заксобрание остается 31 кандидат. Примечательно, что заседание Калининградского областного суда по исключению Гендриксона из избирательной кампании прошло без кандидата. По его словам, после 10 суток ВВС он заболел и сейчас на больничном. Происходящее сам Антон Гендриксон связывает со своей общественной деятельностью и работой против интересов влиятельных бизнес-групп и региональных чиновников. В то же время эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram. А тем временем у партии власти все в ажуре. А кто бы сомневался?
2: Единороссы снова получили огромное финансовое преимущество перед конкурентами на выборах в Калининградской области. На агитацию перед голосованием в Заксобрание Калининградское отделение «Единой России» уже потратило почти 10 миллионов рублей. Это в десятки раз больше, чем остальные партии, следует из отчетности избиркома. Всего в избирательный фонд «Единой России» поступило 11 миллионов рублей. Из них уже израсходовано без малого 10 миллионов. И причем все средства ушли на изготовление и распространение печатной агитации. Для сравнения, новые люди получили 3,5 миллиона рублей, но пока потратили только 441 тысячу. В фонд «Яблоко» поступило всего 2,5 тысячи рублей, и пока расходов не было. У «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров» на отчетную дату 5 августа поступление в избирательные фонды вообще не зафиксировано.
1: Таким образом, еще до активной фазы кампании «Единая Россия» получила заметное финансовое преимущество. Пока конкуренты только собирают средства, партия власти уже потратила на агитацию почти 10 миллионов рублей. А ведь можно было бы отправить эти миллионы на благое дело, чтобы и стало самой лучшей агитацией. К примеру, профинансировать замену ветхих труб, которые буквально не дают жизни калининградцам. Жители домов на улице Шахматной в Калининграде несколько суток сидят без воды. Водоканале объяснили отключение засором канализации. Мол, в сеть попали твердые бытовые отходы, из-за которых возникла угроза подтопления подвалов. Устранить аварию быстро не получилось. Больше того, как выяснилось, и это больше похоже уже на анекдот, что специалисты канализационные колодцы просто закатали в асфальт во время ремонта дороги. Теперь подрядчику сначала придется восстановить к ним доступ, то есть асфальт для начала снять, и только после этого водоканал сможет полностью прочистить сеть и вернуть воду людям. При этом местные жители жалуются, что дорожный ремонт продолжается уже второй год и регулярно сопровождается коммунальными проблемами.
3: Они то кабель перебьют, то трубу повредят. Теперь колодцы замуровали. Когда именно вернется вода, пока неизвестно, рассказала одна из жительниц дома на Шахматной.
1: Намного все однозначнее у военных в Калининградской области. Всякого рода риски для эксклава существуют. Ситуация на Балтике неспокойная, враги не дремлют. И постоянно нужно держать руку на пульсе, минимизируя и предотвращая угрозы от недружественных соседей. Состоялись очередные учения по защите региона.
2: На морском побережье Калининградской области развернули батареи ракетных комплексов «Бастион». Военнослужащие Балтфлота проводят занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Как сообщили в пресс-службе флота, задача расчетов – обнаружить надводные цели и выдать целеуказания при нанесении ракетных ударов в различных условиях и обстановке. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники. Задачи экипажей следующие. Отработать различные способы размещения техники на позициях, выполнить элементы по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия.
1: Стоит напомнить, что в марте расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уже проводили учения по защите морских границ Калининградской области. Но, как говорится, повторение – мать учения. Тем более, когда страны НАТО также активно тренируются, а Латвия отправила на границу с Россией и Белоруссией помимо наземной военной техники еще беспилотники и вертолеты. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
5: На заправках 95-й бензин уже по 96 рублей. А местами табло без зазрения совести рисует и все 100. Цифры выглядят абсолютно дико, но ставить машину на прикол или отдавать половину зарплаты за заправку не обязательно. Сегодня попробую накидать пару реально рабочих вариантов, как сэкономить копеечку-другую и не вылететь в трубу. И вот вам сразу первый совет. Ждать, что завтра, через неделю или через месяц все опять вернется назад и станет как раньше – глупо! Не будет как раньше. Мы люди взрослые, поэтому давайте спокойно и без розовых очков признаем тот простой факт, что беспилотники выносят российские НПЗ один за другим. Логистика трещит по швам, а заводы встают на аварийные ремонты. И делать это будут дальше. Поэтому бензина больше и дешевле уже не станет. Надо учиться жить в этих новых условиях и приспосабливаться прямо сейчас. Поэтому шаг первый – время, место и правильная физика. Заправляться нужно либо ранним утром, либо поздно вечером. И это вообще не прикол и не бабкины сказки. В дневную жару бензин в емкостях расширяется, а при низкой температуре его плотность объективно выше. А значит, в бак попадает больше реального топлива по массе. Это чистая физика. Понятно, что сейчас в условиях ажиотажа и дефицита часы угадать сложно. Когда смог в очередь вклиниться, тогда и заправился. Но если есть хотя бы минимальный выбор, когда выстоять очередь, лучше планировать выезд на заправку тогда, когда нет пекла. Вдобавок утром вы не паритесь в многочасовых заторах у колонок с включенным кондеем, спаливая сумасшедшее количество бензина просто на холостом ходу. Шаг второй. Перестаем сорить деньгами и начинаем их жестко считать. Самый дорогой бензин всегда продается на магистральных трассах и крупных въездах в город. Причем ценник гуляет огромными скачками даже внутри одной и той же сетевой компании. Выход один. Ищем минимальную цену через обычные картографические агрегаторы и навигаторы в телефоне. А на кассе расплачиваемся исключительно с умом. Наличка или первая попавшаяся зарплатная карта – это выброшенные деньги. Практически у каждого банка сейчас есть категории кэшбэка на автоуслуги или топливо. Завели нормальную карту, включили нужную категорию, и вам обратно деньгами возвращается от 5 до 10%. Вдобавок к этому обязательно поставьте приложение самой сети заправок. Да, на первый взгляд экономия кажется смешной и мизерной, но когда вы задействуете связку из банковского кэшбэка и баллов лояльности, с каждого литра моментально слетает рублей по 8-10. По рублю по 2, глядишь, за месяц скопится сумма, которой точно хватит на еще один полный бак. Но кэшбэки и приложения – это только половина дела. Третий важный шаг – это то, как именно вы давите на педаль газа. Ну и как водитель со стажем советую просто перестать гнать. Серьезно,